0: поводов для гордости.
1: Всем известно, что именно России мир обязан открытием Антарктиды. В 20-м столетии отечественные исследователи подтвердили свое право зваться наследниками Лазарева и Беллинсгаузена, открыв озеро Восток подо льдами Антарктики. Площадь водоема больше 15 тысяч квадратных километров. Первым о его существовании заговорил великий Андрей Капица в середине 20 века. А теоретические основы для его открытия заложил Петр Кропоткин. Это он первым сказал, что температура толстого большого ледника растет вместе с его глубиной и на каком-то этапе станет равна температуре плавления льда. В начале 60-х группа исследователей во главе с Капицей провела сейсмическое зондирование ледника и определила примерное местонахождение озера. 30 лет спустя ученые начали бурение скважины. Оно длилось почти 20 лет. Достичь озера удалось чуть больше 10 лет назад. Это совершенно уникальный объект, единственный крупный подледный водоем на Земле. Известные аналоги есть на спутниках Юпитера. Гордимся нашими.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Яратон. Так звучит любовь по-удмуртски, то есть в прямом смысле именно так переводится главное слово в истории человечества на один из самых мелодичных языков России. Важным, прямо-таки философским вопросом задались авторы песни «Миртаны Маин Яратанес» певица-композитор Лиза Лекомцева и поэт Алексей Данилов. На русский название переводится как «Чем измерять любовь?». Вывод прост и поэтичен одновременно. Любовь – чувство бескрайнее, нет величины, которой можно ее измерить. Пожалуй, согласимся с авторами. Помимо самого языка исполнения и явно прослеживаемых в мелодии национальных мотивов, в песне есть еще одна важная черта удмуртской лирики – обилие образов природы. Здесь и горы, подпирающие небеса, и непроходимые стены лесов, и бескрайние моря. Наглядная печать исконно удмуртского культурного кода в смелом современном прочтении. Лиза Лекомцева, «Миртаны Маин Яратанес». Язык исполнения – удмуртский.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: Иван Кириллович Яковлев – легендарный командующий внутренними войсками, руководивший ими 18 лет. Родился 5 августа 1918 года в селе Чернолесское Новоселицкого района Ставропольского края. Участник Советско-финляндской войны, он был дважды ранен на фронтах Великой Отечественной, в которой прошел путь от Вязьмы до Штетина. В 1968 году возглавил внутренние войска МВД СССР. Под его руководством они изменили свой облик, стали современным военным организмом, способным выполнять самые сложные правоохранительные задачи. Созданные при Яковлеве ведомственные морские воинские части, авиация, спецназ до сих пор являются неотъемлемой частью Росгвардии. Возросли роль и значение войск в жизни страны, авторитет и престиж солдат правопорядка в обществе. Впервые за много лет внутренние войска вышли из тени публичного забвения. Сведения о них перестали быть закрытой темой. Значительно активизировалась культурная жизнь внутренних войск. Был возобновлен выпуск войскового журнала «На боевом посту». Организованы ведомственный музей, образцово-показательный оркестр, ансамбль песни и пляски. Генерал армии Яковлев лично руководил действиями подчиненных, организовывая мероприятия в зоне аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 году он оставил пост начальника внутренних войск. Иван Кириллович ушел из жизни 13 сентября 2000 года. В 2018 году в Росгвардии была учреждена медаль «Генерал армии Яковлев», которой награждают за высокий профессионализм, проявленный при руководстве воинскими частями и организациями ведомства. Его имя носит одна из улиц Москвы.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Памятник героям-дальневосточникам в Хабаровске представляет собой установленный на постамент танк МС-1, он же Т-18. Мемориал расположен у штаба Восточного военного округа и посвящен героям, воевавшим в 1929 году в конфликте на КВЖД. В 1938 году у озера Хасан, в 1939 году на реке Халкин-Гол в ходе Сахалинской, Маньчжурской и Южно-Курильской операциях, а также во Второй мировой войне. Это оригинальный экспонат боевой техники начала прошлого века. Первый советский танк, принятый на вооружение советской армии в 1927 году и восстановленный близко к оригиналу. Примечательно, что в Хабаровске имеется 3 таких танка, и один из них даже на ходу. В 2015 году близнец танка-памятника принимал участие в юбилейном параде Победы.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
3: 2026 год объявлен президентом годом единства народов России. И это, на мой взгляд, глубоко символично. Каждый год 4 ноября мы отмечаем День народного единства. Праздник, который напоминает нам, в самые трудные минуты истории нас спасало именно единство. Не каждый сам за себя, а осознание «мы одно целое, мы один народ». Благодаря единству народов и осознанию общности пути были вписаны самые яркие страницы в историю России. Ратные подвиги, когда в одном строю против врага стояли русские, татары, чеченцы и башкиры, якуты и дагестанцы. Грандиозные трудовые свершения, когда всей страной поднимали целину, строили БАМ, возводили города за полярным кругом. Культурные и научные достижения, где переплелись гении разных народов, создавая единую великую российскую культуру. Вспомните Отечественную войну 1812 года, народное ополчение – где вместе шли и дворяне, и крестьяне, люди разных губерний и национальностей. Вспомните Великую Отечественную войну, подвиг 28 панфиловцев, среди которых были русские, украинцы и казахи. Сегодня в зоне специальной военной операции это единство проявляется с новой силой. Бойцы разных национальностей называют друг друга «брат», и это слово дорогого стоит. У подвига нет национальности. Так называется проект, рассказывающий о героях СВО, представителях разных народов. В одном окопе, под одними пулями, не спрашивают, какой у тебя паспорт или какая вера. Там важно только одно – ты прикрываешь спину, ты не предашь, ты свой. И здесь я хочу сказать самое главное. Для меня эта ценность личная. Я могу сказать о себе словами, которые, наверное, близки миллионам моих сограждан. Не русский я, но россиянин. Это не противопоставление. Это осознанное, благодарное принятие своей принадлежности к великой многонациональной общности. Россия – это не только русский мир в узком смысле. Россия – это семья семей, где каждый народ и большой, и малый сохраняет свое лицо, свой язык, свои традиции, но при этом ощущает себя частью единого целого. Быть россиянином – значит чувствовать эту кровную связь с историей страны, с ее победами и трагедиями, с ее культурой и ее людьми. Не важно, какой национальности твои предки, важно, что ты здесь родился, вырос, живешь и здесь хочешь строить будущее для своих детей. Важно, что ты готов стать на защиту этой земли, потому что она твоя. В этом смысле единство народов России – это не унификация, не стирание различий. Это умение видеть другом своего, уважать его язык, обычаи, его веру и при этом понимать, у нас общая история, общая боль, общая радость и общая судьба. Когда мы говорим о единстве народов России, мы говорим о фундаменте нашего существования, о том, что позволяет нам оставаться суверенной, сильной, самобытной цивилизацией в мире, где так много разделений и конфликтов. И пусть 2026 год станет не просто календарной датой, а годом нашего общего осмысления, кто мы, зачем мы и почему мы вместе.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина-профессор математики. Есть легенда, что стену детской комнаты Софьи Ковалевской за нехваткой обоев оклеили листами из лекции математика Михаила Остроградского. И оттого Соня с нежных лет прониклась гармонией математических формул. Как бы там ни было, Софья Ковалевская стала первой в России женщиной-профессором и первой в мире женщиной-профессором математики. Ковалевской было 39 лет, когда ее избрали членом-корреспондентом Российской академии наук. Ее научную деятельность высоко оценивали такие светила, как Дмитрий Менделеев, Сергей Боткин, Александр Бутлеров, Иван Сеченов, Пафнутий Чебышев. Позднее выдающийся советский ученый Сергей Вавилов скажет, что в истории человечества до Ковалевской не было женщины, равной ей по силе и своеобразию математического таланта. История одной песни.
2: Песню «Надежда» в России и за ее пределами поют уже более полувека. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали ее в начале 70-х годов и предназначили для мужского голоса. Исполнителя не могли подобрать несколько лет. Либо певцы отказывались, либо исполнение не нравилось авторам. На свой страх и риск редактор фирмы «Мелодия» отправила ноты Анне Герман. В то время певица только начала выходить на эстраду после тяжелейшей аварии, но, ознакомившись с «Надеждой», воскликнула: «Я буду ее петь во что бы то ни стало». Исполнение Анны Герман Пахмутова и Добронравов приняли с восторгом. «Мелодия» записала песню. За билетами на концерты певицы выстроились километровые очереди. «Надежда» зазвучала на радиоволнах и на улицах. Ее слушали перед отлетом космонавты. Песня стала хитом. В 1975 году «Надежда» оказалась среди лауреатов «Песни года». Но Анна Герман не смогла тогда приехать в Москву. На сцену вышел Муслим Магомаев. Успех был оглушительным. Зрители не отпускали певца со сцены. Ему пришлось петь на бис несколько раз. Все знают классическое исполнение «Надежды» Анны Герман. Ну а мы сегодня послушаем более редкую версию Муслима Магомаева.
3: Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда.

одно, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города, жизнь нас разлучает.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Борис Петрович Бегаулев. Герой Советского Союза. Участник боевых действий на озере Хасан. Участник Советско-финской и Великой Отечественной войны. В августе 1938 года военврач второго ранга Борис Бегаулев, начальник полковой медслужбы, участвовал в штурме высоты Заозерная. Развернув полковой пункт медпомощи, он выдвинулся с группой фельдшеров и санитаров на поле боя. Под ожесточенным огнем выносил раненых, оказывал им помощь и организовывал эвакуацию. Когда из строя вышел командный состав одной из рот, военврач принял командование на себя. В течение суток рота успешно вела неравный бой с превосходящими силами противника и нанесла ему большой урон. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленное геройство военврачу присвоено звание Героя Советского Союза. Борис Бегаулев стал первым медиком, удостоенным этого звания. В период Советско-финской и Великой Отечественной войн Бегаулев руководил подвижными госпиталями. В запас вышел полковником медицинской службы.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Петроглифы Секачи-Аляна – самые известные наскальные изображения в Хабаровском крае. Это единственный в Приамурье памятник древнего наскального искусства и национальный символ нанайского народа. Он включен в предварительные списки ЮНЕСКО. Петроглифы нанесены на поверхности базальтовых валунов. Ранние рисунки выдолблены каменными орудиями. Ученые относят их к 12-му тысячелетию до нашей эры. Поздние же датированы 3-м тысячелетием до нашей эры. Их уже наносили с помощью железных инструментов. На валунах выдолблены изображения лосей и лошадей, сцены охоты, человеческие фигуры, сидящие в лодках люди и шаманские маски личины. Кстати, в других районах Хабаровского края ученые также обнаружили петроглифы, однако встречаются они в единичных экземплярах. В селе Секачи-Алян представлены все виды наскальных рисунков той эпохи, что делает это место уникальным.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире генеральный директор Центра «Арктические инициативы» Рустам Романенков.
3: Мы находимся сейчас в студии в преддверии великого праздника, великого Дня Победы. 500 лет Севморпути, 80 лет Победы. Ваши поздравления, пожелания нашим слушателям.
4: Друзья, вот в рамках того, что я сегодня уже пытался сказать в отношении триады, да, восприятия праздников, подобного празднику Великой Победы, мне хочется, чтобы каждый из нас с вами, в том числе и я, ваш покорный слуга, задумались действительно в рамках этой триады о происходящем. Да, чтобы мы посмотрели честно в глаза истории, чтобы мы сели, успокоились, выдохнули и, обретя мир, порассуждали на тему того, что мы будем делать дальше. И, что немаловажно, потом пошли и это сделали. Потому что ничего, кроме победы, это не просто лозунг, это должна быть такая, знаете, засечка в наших сердцах на сегодняшний день. Вот. И еще, конечно, понимаю, что у нас 80 лет Победы. У нас вообще много очень, да, так получилось в этом году веха, 500 лет Севморпути, 80 лет атомной отрасли. Вот, недавно мы встретили самый светлый христианский праздник, да, Светлое Христово Воскресение, поэтому я бы еще что хотел сказать, что всем нам Божьей помощи, да, потому что проекты, которые реализуются на севере, в Арктике, вообще такие сложные цивилизационные истории, без Божьей помощи реализовать вообще невозможно. Вот, поэтому, друзья, с праздником, с Богом, и пусть в наших сердцах будет мир.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Анна Долгорева. Бражник.
1: Бражник, мертвая голова сидит на стене. Я стараюсь не помнить о смерти и о войне. Черные крылышки, призрачная пыльца. Русские люди сражаются до конца. Кто мы, рожденные временем темных смут? Радио умерло, все телевизоры врут. Черное солнце светит для нас под Курском, и все равно мы говорим на русском. Бабочка-бражник, черное твое тело, вспомнить ли, что было да прогорело? Молодость наша положена под Донецком, детство осталось в Союзе Советском. Успокой мою мертвую голову, дай ключевой воды. Трем смертям не бывать, не уйти от одной беды. Август сгорает, пепел ложится серый, едут под Курском зеленые БТРы.
2: Стихотворение «Бражник» поэт Анна Долгорева выложила в социальных сетях в августе 2024 года. В те дни войска противника вторглись в Курскую область и захватили ряд населенных пунктов. «Не хотела писать о смерти, о войне», — говорит Анна, — «но слова полились сами». Пронзительные строки сразу нашли отклик в сердцах читателей. Один из отзывов звучал так: «Великая поэзия рождается в наше время».
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио Гордость. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал Радио Гордость. Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: На Алтае записаны сотни уникальных народных песен. Участники творческой экспедиции «Родники Истоки» обнаружили и зафиксировали песенное наследие народов региона. Среди находок – образцы горлового пения тилингитов и мужская лирика кумандинцев. Алтай стал третьим по счету регионом, где участники проекта ищут народные песни для современных аранжировок. Исследователи совершили несколько выездов в отдаленные уголки, чтобы зафиксировать песенное наследие народов, населяющих эту территорию. Видеографы также записали песни вокального ансамбля кумандинцев. Этот коренной народ насчитывает всего от 1 до 3 тысяч человек, а носители их языка остались десятки. Записанная лирика отличается изящной мелодией. Все обрядовые и бытовые песнопения будут обработаны профессиональными аранжировками. По мнению экспертов, среди них могут родиться будущие хиты российской эстрады. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
5: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Выйду ночью в поле с конем» многими считается народной. Казалось, ее пели на Руси всегда, но на самом деле впервые она была исполнена группой Любэ в 1994 году на музыкальном фестивале «Звездный прибой» в Севастополе. А написали песню наши современники – композитор Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов. Интересно, что песня первоначально создавалась для группы «Иванушки Интернешнл», но затем ее переписали для хорового исполнения. Игорь Матвиенко считает «Коня» одним из главных произведений в своей жизни. Сила песни в глубокой русской лиричности. Ее называют неофициальным гимном страны, ведь она отзывается в каждом сердце, любящем Россию. Сегодня мы послушаем версию, записанную для проекта «Музыка вместе» музыкантами и певцами из разных уголков нашей необъятной многонациональной страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Руководитель первой русской кругосветки Иван Крузенштерн – человек, чья звезда с первых дней засияла ярко. Он происходил из прибалтийских дворян и моряком стал случайно. Когда он учился в московском кадетском корпусе, началась очередная война со Швецией. Крузенштерна досрочно назначили мичманом. В голландском морском сражении погиб почти весь экипаж его корабля «Мстислав». И в 17 лет Крузенштерн стал помощником командира. Интересный факт. Среди павших офицеров был Григорий Муловский, который собирался отправиться в первую русскую кругосветку. Реализовать его планы было суждено Крузенштерну. В ту пору Россия владела колониями в Северной Америке и была цель установить с ними прямое морское сообщение. В самом начале 19 века из Кронштадта вышли два парусных шлюпа «Надежда» и «Нева» под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Экипажи были полностью русские. Командиру предлагали принять нескольких иностранцев, но он категорически отказался. Крузенштерн очень заботился о своих моряках. Кругосветка была так хорошо обеспечена, что пересечение экватора отметили роскошным обедом с жареными утками, пудингом и овощным супом. Вообще, Крузенштерн был по тем временам уникален. Он запретил телесные наказания матросов и за все время экспедиции не потерял ни одного члена экипажа. Шлюпы с блеском выполнили миссию. Помимо этого, Крузенштерн исследовал Сахалин и Курилы, предпринял первую серьезную попытку изучения Амурского лимана. После возвращения в Кронштадт наш герой издал «Атлас Южного моря».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Ну, признавайтесь, любите иногда как следует ругнуться? Тогда слушайте и запоминайте. Есть такое замечательное слово «кукомое». Еще в позапрошлом столетии так называли неопрятного человека – неряху, грязнулю. Особенно часто кукомоями ругались на русском севере, под Архангельском, в Новгородчине. Так могли назвать и мужчину, и женщину, и даже животное. Например, свинку, которая радостно плещется в грязной луже. Откуда это слово пошло, никто точно не знает. Но звучит, согласитесь, мощно так. Кукомоя – это вам не глупый подростковый матерок через слово.
1: История одной песни. А знаете, что песню «Владимирская Русь» для группы «Черный кофе» написал Александр Шаганов, автор «Бессмертных. Выйду ночью в поле с конем и ботяни комбата». Это было одно из первых его стихотворений и тот самый хит, с которого началась его карьера автора песен. Поэту было 17 лет, он сдал сессию, шел по заснеженной Ильинке, и вдруг в голове словно само сложилось. Деревянные церкви Руси, перекошены древние стены. Название «Владимирская Русь» пришло позже и связано с малой родиной Шаганова, деревней Пегасово под Суздалем. Спустя несколько лет уже отполированное стихотворение высоко оценил Андрей Вознесенский. Тогда Шаганов предложил его основателю «Черного кофе» Дмитрию Варшавскому, который уже положил на музыку другое стихотворение поэта «Звездный водоем». «Владимирская Русь» взлетела в топ, а ее создатель ушел из Мостелефонстроя писать песни. Слушаем «Владимирскую Русь» группы «Черный кофе» на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Знаете, многие думают, что достоинство – это такая штука, которую нужно годами зарабатывать, как репутацию или статус платинового клиента в банке. Но на самом деле это наши заводские настройки. Достоинство есть у каждого, просто по праву рождения, и совершенно не важно, сколько у тебя дипломов на стене, какая модель телефона в кармане или какой социальный статус указан в профиле. Это не про пафос и не про желание смотреть на всех свысока. Это про твое внутреннее ощущение того, что ты человек, и твоя жизнь – безусловная ценность. В наших главных законах эта мысль прописана очень серьезно. Государство обязуется охранять достоинство личности, и ничто не может стать оправданием для того, чтобы его умалять. Но если перевести это на простой человеческий язык, то достоинство – это твой личный внутренний стержень. Это когда ты выбираешь поступить по совести не потому, что за тобой наблюдает камера, а просто потому, что иначе ты перестанешь себя уважать. Это целый набор качеств – честность, благородство, доброта. Те вещи, которые ты хранишь и развиваешь в себе каждый день. Достоинство всегда проявляется в бытовых мелочах, в том, как ты ведешь себя в споре, как относишься к старшим и как ценишь труд других людей. Оно ведь не живет само по себе. Настоящее достоинство тесно переплетено с нашими идеалами, с любовью к семье и к своей родине. Мы ведь даже суверенитет и честь нашей страны защищаем именно через это чувство, через мирный, созидательный труд и готовность стоять за свое. По большому счету, достоинство всей России – это сумма самоуважения каждого из нас. Когда ты осознаешь свою уникальную ценность и при этом с таким же почтением относишься к окружающим, мир вокруг становится намного более понятным и справедливым. В этом, пожалуй, и заключается наша главная внутренняя сила.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Стеклянная кора в парке Зарядье – самая большая в мире прозрачная конструкция без несущих стен. 8500 квадратов крыши накрыли почти целый гектар ботанического сада. Конструкция сложнейшая. Крыша волнообразная, состоит из вплетенных металл-прозрачных треугольников разной формы и размера. Крепится все это на металлических опорах формы, похожих на деревья. За корой стоят долгие расчеты. Проектировщики боялись, что ее будет сносить ветром, поэтому крышу испытывали на прочность в Институте строительных технологий имени Кучеренко. Часть коры...
2: Относишься к окружающим, мир вокруг становится намного более понятным и справедливым. В этом, пожалуй, и заключается наша главная внутренняя сила.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Стеклянная кора в парке Зарядье – самая большая в мире прозрачная конструкция без несущих стен. 8500 квадратов крыши накрыли почти целый гектар ботанического сада. Конструкция сложнейшая. Крыша волнообразная, состоит из вплетенных металл-прозрачных треугольников разной формы и размера. Крепится все это на металлических опорах формы, похожих на деревья. За корой стоят долгие расчеты. Проектировщики боялись, что ее будет сносить ветром. Поэтому крышу испытывали на прочность в Институте строительных технологий имени Кучеренко. Часть коры – солнечные батареи, благодаря которым под чудо крышей теплее, чем вокруг. Так что и растениям комфортнее, и люди могут спрятаться от дождя и немного погреться. А на случай жары в куполе предусмотрели створки для проветривания.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: На базе собственных этнографических экспедиций участники музыкальной команды «Ойме» занимаются реконструкцией древних обрядов, ритуалов, национальных праздников, прежде всего народов финно-угорской группы. Многое из собранного фольклора они адаптируют для сцены и интерактива со зрителями. Некоторые композиции «Ойме» звучат на нескольких языках. Например, колядки сразу на трех – макшанском, эрзианском и русском. Это не случайно. Колядки, календарные обрядовые песни – часть традиционной культуры и славян, и финно-угров. Зимой после Нового года было принято колядовать, обходить дома с песнями, сулящими хозяевам урожай, достаток, благополучие. Хозяева в ответ выносили певцам достойное угощение. В текстах мордовских колядок активно задействован образ свиньи. Свинья у мордвы считается символом довольства, сытости и плодовитости. Ойме – колядки. Языки исполнения – макшанский, эрзианский, русский.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Кремень – один из первых минералов, с которым познакомилось человечество. Для наших далеких предков кремень обладал огромной ценностью. Твердый, с режущими краями, он давал людям инструменты и оружие. Острие копья, наконечник стрелы, нож, скребок для обработки шкур – все это делали из кремня. Но главное – огонь. Еще неандертальцы заметили, что удар кремнем по кремню высекает искры. А через некоторое количество тысячелетий появились кремневые ружья, кремневые пистолеты, и история цивилизации вышла на новый виток. А что в благодарность такому замечательному минералу? В благодарность многие из нас произносят это слово с ударением на первом слоге. Это, товарищи, большая ошибка. Единодушно осуждаем всеми словарями. Оправдание может служить только одно. Возможно, некоторые из нас путают название минерала кремень с названием созвучного химического элемента кремния. Постарайтесь этой ошибки избежать. Для чего повторяйте перед утренней чашечкой кофе «кремень кремень»? Кремня, кремню, кремнем, о кремне. А также кремни, кремней, кремням, кремнями, о кремнях. Будьте тверды и настойчивы в своем намерении запомнить, как произносится слово «кремень» при изменении по числам и падежам. И тогда о вас, как о личности с волевым, стойким, непреклонным характером, окружающие будут с придыханием говорить «не человек, кремень».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Екатерина Буданова – одна из самых результативных женщин-асов в истории Второй мировой. Она одержала 11 воздушных побед, сбив 6 самолетов противника лично и 5 в составе группы. Это она под Сталинградом сорвала планы немцев бомбить станцию «Эльтон». Вместе со своей напарницей Буданова атаковала группу из 12 немецких самолетов и заставила их сбросить бомбы в пустую степь. Родилась будущая летчица в Смоленской губернии в многодетной крестьянской семье. Работая на авиазаводе, училась в аэроклубе. Еще до войны стала инструктором. В октябре 41-го Марина Раскова уговорила Сталина разрешить советским авиатрисам записываться в армию. Екатерина Буданова была одной из тех, кто откликнулся на призыв, уехав на войну вопреки желаниям матери. В авиашколе в Энгельсе она освоила як, служила в смешанном авиаполку, куда набирали самых результативных летчиков и мужчин.

0: мужчин и женщин. Даже среди них она выделялась отвагой, легко принимала бои с превосходящими силами противника и побеждала. Среди ее трофеев – Фокке Вульф 189, на редкость живучий самолет-разведчик, сбить который удавалось не всякому. Погибла Буданова в боях над Меусом. Покрывая отход своих, она вдруг увидела группу из 12 вражеских самолетов. Атаковала фашистов, разогнала строй, заставив сбросить бомбы в поле, не дойдя до цели, а затем, уже умирая от ран, сумела посадить изрешеченный самолет. Будем помнить наших героических женщин. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Нина Попова. Сыновьям.
3: Черной свастики стынет тень. Мирный свет паутиной душит. Но встает, как солдат, новый день, наполняя надеждой души. Ты воюешь, сынок, за нас, за Россию стоишь, за Бога. Жду тебя каждый день и час, гложет сердце мое тревога. Но пока грохочут бои, воронье кружит над землею, защитят пусть молитвы мои, воссияет любовь над тобою. Возвращайся с победой домой, осененный небесной правдой. Мать обнимет тебя тишиной, Мать Россия одарит славой. За тебя, за всех сыновей я молюсь среди грозной битвы. Ничего нет на свете сильней материнской святой молитвы.
4: Нина Попова, кандидат филологических наук, поэтесса, публицист и переводчик, заместитель председателя правления Союза писателей России. Стихотворение «Сыновьям поколения Z» родилось под впечатлением от первой поездки в зону СВО в составе агитбригады. Поэты и музыканты выступали перед бойцами в госпиталях, воинских частях, на полигонах. Вскоре на стихи Нины Поповой известная певица и композитор, хрустальный голос России Надежда Колесникова написала песню. Эта песня сейчас широко звучит в разных группировках наших войск.
5: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Фрегат «Адмирал Головко», построенный в Петербурге, вошел в состав Северного флота. Фрегат совершил переход в Североморск, где прошла церемония встречи корабля. «Адмирал Головко» — третий фрегат серии российских многоцелевых кораблей первого ранга и первый в серии, получивший отечественную энергетическую установку в рамках программы импортозамещения. Еще 5 таких фрегатов строятся и 2 планируются к закладке.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева КАИ разработали новый прибор для измерения влажности почвы. Устройство уже запатентовано, об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки России. Принцип работы основан на свойствах электрического тока. В сухой почве ток почти не проходит, сопротивление слишком высокое. Во влажной почве ток идет лучше, сопротивление ниже. Датчик сделан в виде стакана с крышкой и рукояткой, в центре стержень с острым керамическим наконечником. Снаружи решетчатая стенка в виде спирали. При повороте рукоятки датчик ввинчивается в землю. Почва попадает внутрь и уплотняется. Пустот становится меньше. Это важно для точности измерений. Между центральным и наружным электродами подается напряжение. Источником может быть сеть, аккумулятор или батарея. Ток измеряют амперметром или специальным прибором. Влажность определяют по эталонным номограммам. Существующие аналоги требуют специальной лаборатории. Нужна предварительная подготовка почвы. Требуется измерение высоты столба жидкости с помощью лупы. Новый датчик не требует сложного оборудования. Он не нуждается в дополнительных исследованиях. Прибор прост в использовании. На изобретение получен патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Разработка уже готова к применению. Ее можно использовать в сельском хозяйстве и научных исследованиях.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Всем привет, дорогие друзья, с вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что в старину при царском дворе существовала должность под названием «бахарь»? Как думаете, что он делал? Почти забытое ныне существительное есть в словаре Владимира Даля и веками обозначало профессионального сказителя. Человека, который умеет хорошо рассказывать сказки, легенды и разные байки из жизни. Бахари, наряду с шутами, служили царям и вельможам. В расходной книге по товарам и вещам царя Михаила Федоровича, первого из династии Романовых, упоминается государев бахарь Клим, которому дали 4 аршина зеленого английского сукна. Употребляли слово «бахарь» и в переносном смысле для обозначения выдумщика и болтуна.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Я говорил, расставаться полезно, вот ты и ушла.

0: Я был транзитный твой вокзал.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Мария Поливанова – советский бесстрашный снайпер. Она отличилась высокой результативностью, уничтожая как немецких солдат и офицеров, так и их профессиональных снайперов. Даже выводила из строя целые пулеметные расчеты. С началом Великой Отечественной войны Мария сразу же пошла записываться в добровольцы, однако ее не приняли. В первые дни военкоматы были переполнены, и заявления принимали только от мужчин. Девушка не отчаялась и возглавила группу наблюдения и связи на предприятии «Аргавиапром», где она работала. Там она отслеживала полеты вражеских самолетов, которые пытались бомбить Москву. Вскоре ей все же удалось попасть на фронт. После курсов снайперов ее сразу зачислили в состав 528-го стрелкового полка. Однажды под деревней Гудчево Поливанова вытащила командира одного из батальонов полка из-под огня, тем самым спасла его от гибели. На ее счету более 140 убитых фашистов. Последний ее бой произошел в 1942 году под деревней Сутоки на Новгородской области. Сражаясь с немцами, израсходовав боеприпасы, снайперша дождалась подхода врага и подорвала себя вместе с окружившими ее фашистами, тем самым отбив тяжелейшую атаку солдат вермахта. За самоотверженный поступок Поливановой посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Она стала символом бесстрашия и чести.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Это, по сути, продолжение коллективизма, но более конкретное. Помог сегодня ты, помогут завтра тебе. Так устроена нормальная жизнь. Я помню, как соседи помогали моим родителям с переездом. Как друзья выручали меня деньгами в трудный момент. Как незнакомые люди помогали мне на дороге, когда сломалась машина. И я стараюсь отвечать тем же. Помочь, если просят. Не отвернуться, не сделать вид, что меня это не касается. И при этом уважать друг друга. Уважать чужой труд, чужое мнение, чужую веру, чужую боль. Можно не соглашаться, но уважать обязательно. Без этого общество распадается на враждующие куски. И страдают все.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Москве в фильме архитектора Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период с 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Всем привет! С вами Зара на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Александра Малыгина. «Смотри, глаза домов на нас отворены».
2: Смотри, глаза домов на нас отворены, усыпаны листвой пустынные аллеи. Когда утихнет гром очередной войны, мы станем собирать разбитое и клеить. Мы будем делать вид, что починить легко наш неразумный мир, как будто он не треснул. Что если бой прошел довольно далеко, то те, кто в нем погиб, на третий день воскреснут. Мы будем горевать, невзрачны и просты, о страшном сожалеть и массой бессловесной молиться за ребят, выращивать цветы, а после возлагать к могилам неизвестных.
3: Александра Малыгина, редактор отдела поэзии журнала «Алтай», возглавляет Совет молодых литераторов по Алтайскому краю и руководит литературной мастерской. Является автором 5 книг и лауреатом 2 поэтических премий.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость».

0: радиостанции «Гордость».
1: Знаете, где можно увидеть один из первых кораблей эскадры Петра Великого? В Воронеже. Ведь именно в этом городе император начал строить русский флот. Об этом напоминает уникальная, полностью рабочая копия линейного корабля «Гота Предестинация», точно воссозданная из столетней сосны по старинным рисункам. Она ходит под парусом и на веслах, а на борту расположен музей русского военно-морского флота. Есть в Воронеже и свой океанариум, единственный в Черноземье. Он, между прочим, старше московского, а 10 лет назад вошел в топ-10 океанариумов Европы. Еще один символ города – дом коммуна «Гармошка». Это шедевр конструктивизма воронежского архитектора Николая Троицкого. Отдельная гордость Воронежа – Благовещенский кафедральный собор. Это один из самых высоких православных храмов мира – почти 100 метров. Едем в Воронеж и слушаем Алену Максимову «Мой край воронежский» на частоте 96,8 FM. Радио «Гордость».

0: гордость. Гордость. Гордость.
1: С вами Сергей Вайтен. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Да чего ж на душе хорошо мне, веет сеном да медом слугов.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости. Первое в мире применение ультрафиолета для обработки питьевой воды в масштабе города. В 2007 году Санкт-Петербург стал первым мегаполисом в мире, где абсолютно вся питьевая вода проходит ультрафиолетовую обработку. Новый метод пришел на смену традиционной обработке жидким хлором. Теперь на первой ступени обеззараживания воды используется безопасный гидрохлорид натрия, уничтожающий бактерии. На втором этапе обработка ультрафиолетом позволяет уничтожать вирусы. Применяемые технологии очистки – отечественная разработка. Используемое оборудование тоже полностью российского производства.
1: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Малая дальневосточная железная дорога была открыта в Хабаровске в мае 1958 года в День пионерии, чтобы обучать юных железнодорожников. Изначально она представляла собой 600-метровое кольцо вокруг совхозного парка с единственной станцией, а в штатном расписании детской дороги числился только один человек – начальник малой дороги, остальные работали здесь на добровольных началах. Со временем дорога расширялась, построили еще одну станцию и две промежуточных, а маршрут расширили до 2,5 километров, добавили новые вагоны и тепловозы. Спустя 14 лет дорога обзавелась собственным депо, а для юных железнодорожников построили общежитие. Сейчас на детской дороге не только обучают, но и проводят экскурсии с самыми настоящими поездками на поезде, где юные железнодорожники выполняют полноценную взрослую работу.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв. Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестает пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно – они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долго ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Октет-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Реклама.
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Анапа – один из древнейших городов на территории России. Когда-то на этом месте располагался город Синская гавань, который затем стал частью Боспорского царства и получил имя Гаргипия. С тех времен сохранился музей-заповедник 1,5 гектара площадью. В музее можно увидеть саркофаги и амфоры, которым по 1500–2000 лет. На смену грекам пришли генуэзцы, а затем крепость захватили турки. О долгой эпохе их владычества напоминают русские ворота – все, что сейчас осталось от турецкой крепости 18 столетия. Сейчас Анапа – одна из всероссийских здравниц. Особенно она популярна как детский курорт. Произошло это совсем недавно, в 60-е годы 20 века, благодаря Владимиру Аванесову. Он работал главврачом Анапского и Темрюкского районов и добился строительства в городе санаториев и пионерлагерей, способных круглый год принимать отдыхающих. Гордимся своими, едем в Анапу и обязательно слушаем радио «Гордость» на частоте 89 FM.
0: Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Аленкина. «Война».
2: Еще я нужных слов не нахожу, а боль ползет, пропитанная страхом. И я, как сумасшедшая, брожу в проулке между горестью и крахом. И снится мне, что в дом вошли враги, а я не знаю, как сопротивляться. Кричу безмолвно: «Боже, помоги! Я не имею права им сдаваться!» И просыпаюсь. Самолет и рев проносятся, вибрируя над крышей. Пока жива, и цел еще мой кров. И Бог меня пока еще услышал.
3: Поэт из Железногорска Курской области Ольга Аленкина написала это стихотворение после вторжения вражеских войск в Суджу. Ракетные обстрелы участились, доходило до 17 сирен в день, рассказывает она. В самые тревожные ночи мы укладывали детей спать в коридоре и надеялись на защиту наших сил ПВО.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Читая русскую классику, современный человек частенько спотыкается о незнакомые слова. Ну, например, что такое «вдруг горь»? Отвечаем. Это сокращение от старинного наречия «вдргорить». Да, именно так, с неочевидным ударением на «о». Обозначало «вдругорить» повторение некоего действия несколько раз. А еще просто «в следующий раз». Вот, например, как его употребляет Грибоедов в «Горе от ума». «Упал вдругорить» уж нарочно. Это, если помните, Фамусов рассказывает, как его дядя заслужил расположение императрицы Екатерины II. Так что, если хотите прозвучать оригинально, элегантно и при этом по-русски, можете вместо банальных «в другой раз» или «а потом» сказать «вдругорить».
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Достойный человек – это человек с внутренним стержнем, который ведет себя благородно, то есть спокойно, уверенно, без паники и высокомерия в разных жизненных обстоятельствах. Это человек, который отвечает за свои поступки и не допускает унижения в адрес других людей и в свой адрес. Достойный есть. Это название иконы Божьей Матери, которое можно расшифровать как «праведно жить». И это, безусловно, является призывом для людей православных, так точно. Достоинство и честь – эти слова имеют один смысл. Человек, у которого есть честь – достойный человек. Как говорил один из героев Донбасса, Алексей Мозговой, «За шкуру ты не бойся, а бойся ты за честь». И это тоже хороший призыв для всех нас. Самое главное, чтобы наше поколение и поколение наших детей не забывало такие важные строчки. Памяти павших будьте достойны.
0: Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Торома. Так в культуре мордовских народов Эрзя и Мокша называется музыкальный инструмент труба. Торома связывается с именем легендарного вождя мордовских народов великого Тюшти. Согласно преданию, вождь завещал торому своим народам как символ единства и надежды. С тех пор зов сигнальной торомы означает призыв к объединению и готовность прийти на помощь. А еще торома – это фольклорный ансамбль из Саранска, столицы Республики Мордовия. Ансамбль носит имя своего основателя Владимира Ромашкина, которому удалось соединить древнюю магию эрзианских и макшанских песен с современным культурным пространством. Его деятельность по возрождению аутентичного мордовского мужского многоголосия – это настоящий культурный подвиг. Его значение выходит далеко за пределы Мордовии и России. Народная песня «Телине», что в переводе с эрзианского означает «зимушка», сегодня считается одной из визитных карточек ансамбля. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина «Телине», язык исполнения – эрзианский.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 9- и 10-летние пермские школьники придумали и запатентовали систему посадки деревьев с беспилотника. Ее цель – восстановление леса в труднодоступных местах. Доработка изобретения поможет в будущем отчасти компенсировать последствия лесных пожаров. Суть простая – берется капсула с уже пророщенными саженцами, которая сбрасывается с дрона. Ребята спроектировали капсулы так, чтобы они приземлялись строго вертикально и вонзались в землю. Изобретение объединило две детские команды. Одна занималась капсулой, а вторая – правильной системой ее крепления к беспилотнику и приземления. Роспатент уже зарегистрировал результат работы школьников и их наставника. Уверены, что, повзрослев, наши юные изобретатели станут известны всему миру.
0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радиостанция «Гордость».

улыбаясь новому дню и весне простуженной, отдыхая вдали на Арбате ли Красной Пресне ли, вспоминайте о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями, чтобы стать строкой

0: 1000 поводов для гордости.
1: Расшифровка письменности майя. В 1952 году вышла первая публикация советского ученого-этнографа Юрия Кнорозова, посвященная расшифровке письменности майя. Это означало завершение десятилетней работы. Кнорозов заинтересовался древним письмом майя еще во время учебы на кафедре этнографии ИСТФАКа МГУ. Продолжил, работая в музее этнографии в Ленинграде. В Мексику не выезжал до 90-х годов. Я кабинетный ученый. Чтобы работать с текстами, нет необходимости скакать по пирамидам, говорил он. По итогам Кнорозов вышел на защиту кандидатской диссертации, но был удостоен сразу степени доктора исторических наук. А его доклад на Международном конгрессе американистов вызвал настоящее потрясение. К тому времени научное сообщество окончательно утвердилось во мнении, что дешифровка письменности майя – неразрешимая проблема.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Хабаровске есть необычный музей, посвященный различным музыкальным машинам и аудионосителям. Мир говорящих машин основан на частной коллекции семьи Веретенниковых. Здесь представлены экспонаты, выпущенные в течение 100 лет с 1880 года. Основой коллекции музея стали старинные проигрыватели, пластинки, граммофоны и радиоприемники, которые были бережно восстановлены. Экспозиция размещена в трех тематических залах «Винтаж», «СССР» и «Диско». Сотрудники музея рассказывают истории дальневосточной повседневности, как люди жили у себя.
2: Реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Казань – один из самых ярких городов нашей страны. Здесь Европа встречается с Азией, а православие – с исламом. Основана Казань была как форпост Волжской Булгарии, могущественного государства, сложившегося в Поволжье в середине века. Возраст города сейчас оценивают в 1000 лет. Сердце Казани – ее Кремль, один из старейших в нашей стране. Две мировые религии мирно живут здесь вместе. И православный Благовещенский собор, и главная мечеть Татарстана Кул-Шариф, известные достопримечательности древней крепости. Самую старую каменную мечеть Казани Марджани воздвигли еще в конце 18 столетия. Она продолжала принимать верующих даже в годы СССР. Гордость города – музей изобразительных искусств. Он расположен в красивейшем особняке, построенном в стиле модерн. В нем можно увидеть работы Ивана Шишкина, Александра Бенуа и Бориса Кустодиева. Казань по праву гордится и своими парками. Самый известный, пожалуй, парк тысячелетия, созданный на месте ветхой застройки в начале нулевых. С Казанью связано немало людей, которыми гордится наша страна. В местном университете трудился Николай Лобачевский. Здесь учился Лев Толстой, известный советский и российский писатель Василий Аксенов, уроженец Казани. Известность он получил еще в 60-е, когда начал печататься в «Юности» и «Новом мире». Славу Аксенову принес гениальный роман-пародия «Джин Грин. Неприкасаемый». Его романы «Остров Крым», «Московская сага», «Вольтерьянцы и вольтерьянки» были литературными символами эпохи.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость.
2: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Певица Ивушка.
1: Когда ты постоянно в разъездах или на гастролях, масштаб нашей страны просто сносит голову. Мы такие разные, у нас больше 190 народов и этнических групп, у каждого свои традиции, свой язык и своя уникальная эстетика. Это как огромный, невероятно крутой плейлист, где собраны самые разные жанры, но все они звучат в одной гармонии и создают неповторимый вайб. Для меня единство народов России – это не про то, чтобы все стали одинаковыми, а про то, что мы – одна большая семья с общей судьбой и историей, где каждый народ дополняет друг друга своей самобытностью. Классно, что 2026 год объявлен годом единства народов России. Это отличный повод еще раз почувствовать, что, несмотря на все наше религиозное и культурное разнообразие, у нас одни и те же ценности и моральные ориентиры. Мы вместе празднуем победы, вместе делаем грандиозные открытия и вместе строим будущее, в котором каждому есть место. Именно эта сплоченность и осознание общности пути делают нас по-настоящему сильными и позволяют сохранять суверенитет нашей огромной державы. Основа нашей жизни – это взаимное уважение и бережное отношение к корням каждого, кто живет на этой земле. Когда мы укрепляем нашу общность и гражданскую идентичность, мы создаем пространство, где каждый чувствует себя дома. Я верю, что именно в этом миксе культур и традиций рождается та самая энергия, которая двигает Россию вперед и делает нас непобедимыми.
0: Истории о главном. Реклама. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарные. Танцпол. Звучит как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Дагестане археологи обнаружили древнейшие орудия труда, возраст которых превышает 1 миллион 900 тысяч лет. Найдены чопперы, пики, скребки и ножи, изготовленные представителями вида Homo ergaster, или человек работающий, одного из первых предков современного человека. Исследования подтвердили, что орудия были сделаны непосредственно на месте находки. Это делает данный археологический объект одной из самых северных стоянок древнего человека. По мнению ученых, это подтверждает раннее заселение предгорий Кавказа выходцами из Африки. Коллекция артефактов насчитывает более 1000 предметов, а сами раскопки продолжаются.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, в чем отличие между седмицей и неделей? Многие, наверное, скажут, что это полные синонимы, просто первое слово более старинное. А вот и нет. Изначально неделя – это день воскресный, когда Господь Бог заповедовал верующим отдыхать. Название, как можно догадаться, происходит от «не делать» и является общим для многих славянских языков. А вот «седмица» — это слово из церковнославянского языка, перевод калька с древнегреческого. И это период в 7 дней с воскресенья по субботу включительно, а вовсе не неделя с понедельника по воскресенье. А еще, только не запутайтесь, в церковном обиходе есть шестидневные седмицы. Так порой называют отдельные важные периоды продолжительностью в 6 дней с понедельника по субботу включительно. К примеру, Страстная седмица длится вовсе не 7 суток, как можно подумать из названия, а 6. А еще бывает Сплошная седмица. Это когда с воскресенья по субботу нет ни одного постного дня. Непросто, правда?
0: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Дай ему сил» называют неофициальным гимном специальной военной операции. Впервые она прозвучала 6 февраля 2024 года в Луганской Народной Республике. Там автор слов и исполнитель Александр Степанов, более известный как рэпер СТ, выступил с концертом для бойцов Росгвардии. Официальный релиз вышел 9 февраля. «Мне хотелось написать песню, которая бы поддержала наших ребят, придала им сил, и они чувствовали, что мы верим в них», пояснил автор. 22 февраля песня «Дай ему сил» прозвучала в исполнении Николая Расторгуева во время юбилейного концерта в честь 35-летия группы «Любэ». «Мог ли я когда-нибудь представить, что мою песню будет исполнять «Любэ»?» – написал в тот день Степанов в своем блоге. Народный артист России Николай Расторгуев назвал композицию «находкой». Он отметил, что песня появилась вовремя, обладает внутренней напряженностью и правильной энергетикой. Еще через несколько дней СТ представил клип на песню. Главными героями видео стали герой России комбриг Росгвардии Сергей Хайрутдинов и президент Российской Федерации Владимир Путин. Александр Степанов сказал, что именно эти люди олицетворяют для него понятие патриотизма. Они оба, каждый на своем уровне, делают для страны в сложный исторический момент самое важное – защищают родину. Песня прозвучит в авторском исполнении.
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит

пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит от

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Друзья, привет! С вами Олег Чубыкин на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно на культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне. Никакая. Ойме. Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В объединенной двигателестроительной корпорации создали суперкомпьютер, который способен выполнять 219 триллионов операций в секунду. Новый высокопроизводительный вычислительный комплекс предназначен для проведения сложных инженерных расчетов и будет задействован в первую очередь при создании цифровых двойников авиационных двигателей. Суперкомпьютер сократит время выполнения расчетов, что позволит повысить точность компьютерного моделирования, приблизившись по этому показателю к натурным испытаниям. Часть натурных испытаний сложной техники можно будет заменить вычислительным экспериментом.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В 2010 году в Хабаровске открылся музей истории Амурского моста под открытым небом на правом берегу Амура, непосредственно рядом с действующим мостовым переходом. Первым и главным экспонатом музея стал 127-метровый пролет моста образца 1916 года. Это уникальный, сохраненный целиком образец фермы конструкции профессора Лавра Проскурякова. В свое время получил гран-при Всемирной выставки технических достижений. Дополняют музейную экспозицию под открытым небом паровозы и тепловозы, которые ранее курсировали на этом участке дороги. В 2010 году на музейной площадке возвели бревенчатое здание, в котором находятся экспонаты, посвященные истории сооружения. Кстати, за основу проекта здания был взят чертеж первого вокзала станции Вяземская Уссурийской железной дороги, построенного в 1897 году.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость».
1: Стой, друг, пусть подождут. Дай мне только 5 минут. Расскажи, куда держишь.

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Алексей Васильевич Алилюхин, 1920-1990, советский летчик-истребитель, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. В армию призван в 1938 году, окончил военную авиационную школу имени Чкалова. За время войны совершил 601 боевой вылет, провел 258 воздушных боев, в которых лично сбил 40 вражеских самолетов и 17 в группе. Первую звезду героя получил в августе 1943 года за 265 вылетов и 65 боев с 11 личными победами. Вторую в ноябре 1943 года после 410 вылетов и 114 боев с 26 сбитыми лично. Летал на И-16, ЛАГ-3, Як-1 и Ла-7. Принимал участие в освобождении Донбасса.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

0: прощай.
1: Реклама.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
7: Вечные ценности. На радио «Гордость». На все времена.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это тоже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В русской классике нередко можно встретить интересное слово «лицедей». Вот, например, Тютчев упрекает императора Николая I. «Не Богу ты служил, и не России, ты был не царь, а лицедей». А что имеет в виду поэт, вы знаете? Лицедей – это то же самое, что и актер. Слово это пришло к нам еще из старославянского, а туда, в свою очередь, попало из Священного Писания, из текстов, созданных на древнегреческом. Лицедей – перевод «калька». Это изначально разом и профессиональный актер, и человек, постоянно что-то изображающий. Лжец. Тот, у кого нет своего лица, только набор масок. Напротив, актерами, это слово пришло из французского в начале 18 столетия, называли прежде всего все-таки именно артистов театра. Так что долгое время оба слова, и актер, и лицедей, существовали в русском языке вместе. Одно обозначало артиста в прямом смысле, второе – в переносном.
0: Радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет пятый альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимают участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Российские ученые из центра имени Мишалкина в Новосибирске создали протез митрального клапана, который подходит для имплантации через катетер. Каркас клапана изготовлен из сплава никеля и титана, а вводить его будут через верхушку сердца или левое предсердие. Малоинвазивная методика позволяет избежать операций на открытом сердце, травматичных и опасных осложнениями. Митральный клапан отвечает за правильный кровоток внутри сердца. Проблемы с ним сопровождают многие заболевания. Тут и ревматизм, и атеросклероз, и стеноз сердца, и травмы. До половины людей с этой проблемой рискуют умереть в течение 5 лет после постановки диагноза. Протезы митрального клапана существуют давно, но до сих пор их можно было имплантировать, только остановив сердце и подключив аппарат искусственного кровообращения. Риску попросту не пережить операцию подвержена половина потенциальных пациентов, прежде всего пожилых людей. Разработка новосибирских ученых подарит шанс на полноценную жизнь миллионам.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ведьма – один из самых противоречивых персонажей истории Руси. Да-да, не былин или преданий, а именно истории. Первые упоминания о знахарках, ведуньях или ведьмах относятся еще ко временам правления князя Олега. В отличие от своих сказочных коллег, русалок и леших, чье существование не имеет документальных подтверждений, ведьмы всегда были вполне осязаемы. За время засилия западной культуры, в том числе мифологии, мог сложиться неправильный стереотип. В нем ведьма представляется некой злюкой со звериным оскалом, которую нужно срочно сжечь на главной площади, привязав к позорному столбу. Но то ведьмы импортные, наши совсем другое дело. Во-первых, случаев сжигания ведьм не на столбе, а в деревянном срубе в истории России зафиксированы единицы. Во-вторых, далеко не всегда ведьмы были не в почете. К ним обращались за помощью в исцелении от недугов и в решении семейных проблем. Но и доставалось ведуньям нешуточно. Именно женщин, наделенных сверхспособностями, дружно обвиняли в массовых бедах, эпидемиях или вымирании скота. Кстати, ведьмы не всегда одиночки. Многие из них барышни замужние. С важной оговоркой, практически всегда муж ведьмы – человек сильный и физически, и морально. Военный кузнец – доктор. Другого ведьма в спутнике жизни попросту не выберет. А влюбленная ведьма для окружающих уже не столь опасна. Потому запоминаем простую инструкцию. Ведьму успокоить способна лишь любовь. Не такая ведьма. Язык исполнения русский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
5: Флагманский кроссовер Tenet Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet Т8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сет. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Отечественные ракетные двигатели. Космический успех. Ракетные двигатели РД-107 и РД-108 конструкции советского ученого и инженера Валентина Глушко вывели в космос первый искусственный спутник Земли и космический корабль с человеком на борту. Уже более 60 лет эти двигатели и их модификации составляют основу российской и мировой космонавтики. С их помощью выходили на орбиту спутники Земли, Луны и Солнца, автоматические межпланетные станции, пилотируемые и грузовые корабли и иные космические аппараты нашей страны и других держав. Статистическая надежность двигателей превышает 99%. В 2022 году из 19 пусков российских ракет 17 были оснащены двигательными установками типа РД-107 и РД-108. Их разработка и производство сосредоточены в НПО «Энергомаш» имени академика Глушко, входящем в госкорпорацию «Роскосмос».
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В деревне Кобнево Смоленской области в 1867 году появился на свет будущий знаменитый почвовед, геолог и педагог Константин Глинка. Он участвовал в экспедициях по регионам России и руководил ими, а в поездках собирал материалы, которые впоследствии легли в основу карты почвенных зон России и карты почв мира. Глинка создавал курсы лекций и написал первый учебник по почвоведению. В 1909 году он участвовал в организации первой международной агрогеологической конференции в Будапеште. А в 1911-м имя Константина уже было известно по всей Европе. Ученый возглавил Докучаевский почвенный комитет, читал лекции при университете на высших бестужевских женских курсах. Кроме того, был награжден медалью от Русского географического общества за создание учебника.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
3: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
2: Мне кажется, человеку в жизни очень важно чувствовать две вещи. Что его уважают и что он не один. Потому что даже сильному человеку иногда нужна поддержка. Мне кажется, у нас в России это чувство взаимопомощи всегда было особенно сильным. Я часто замечаю, как люди у нас помогают совершенно незнакомым. Кто-то собирает деньги человеку на лечение или на сложную жизненную ситуацию. Кто-то поддерживает семьи, кто-то становится волонтером. И люди делают это не ради выгоды, а просто потому, что по-другому не могут. Мы все помним, как во время пандемии тысячи людей по всей стране помогали друг другу, привозили продукты, лекарства, поддерживали пожилых. И именно в такие моменты особенно понимаешь силу человеческого единства. Но взаимопомощь невозможна без уважения друг к другу. Потому что уважение – это вообще основа нормальных человеческих отношений в семье, в дружбе, в работе, в обществе. И мне кажется, пока у нас есть это чувство плеча рядом, способность помогать и оставаться людьми по отношению друг к другу, у нашей страны есть огромная внутренняя сила.
3: Реклама. Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Голоса народа в России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. Если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: женюсь.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Скульптурная композиция по мотивам мультфильма «Бременские музыканты» появилась в Хабаровске в 2009 году и расположилась рядом с городскими прудами. Всю композицию условно можно разделить на четыре группы персонажей, которые расположились в небольшой отдаленности друг от друга. Принцесса и трубадур, король и сыщик, трое разбойников и атаманша, а также осел, пес, кот и петух. Сходство скульптур со своими прототипами максимальное, ведь авторы этой композиции – художники Борис Федоровский и Максим Ананенко по нескольку раз пересматривали мультфильм, чтобы детально воссоздать персонажей. Скульптуры сделаны из полимер-бетона, залиты в металлический каркас из кованой меди. Сверху на фигуры нанесена специальная тонировка и лакировочное покрытие.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Уфа получила статус всемирного ремесленного города впервые в истории России. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. Международное признание Уфа получила за развитие художественной обработки и росписи по дереву и камню. В январе столицу посетила делегация Всемирного совета ремесел, чтобы лично оценить работу мастеров. Сегодня в Уфе работают около 400 ремесленников. Они развивают как традиционные промыслы, ковроткачество, роспись тканей, керамику, валяние из войлока, так и современные направления. Присвоение статуса подчеркнуло богатство ремесленных традиций города и его вклад в сохранение народного искусства. Теперь Уфа встала в один ряд с ремесленными столицами Ирана, Индии, Китая и других стран.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
0: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: «Туули стула» – народная карельская песня в жанре ингерманландской рёнтушки. Рёнтушка, которая непременно звучала на народных гуляниях, предполагает бодрый танцевальный ритм и короткие куплеты вроде русских частушек. Между куплетами звучит припев в хоровом исполнении, немудрёный набор игривых звукоподражательных выражений. Например, «ралли-халли», «илла-е», «туули стула». Что-то вроде русского «траля-ля». Смыслового значения нет, но таким образом поддерживается темп и ритм песни, пока готовится следующая солистка. Это важно. В старину не каждая карельская деревня могла похвастаться музыкантом, а петь и танцевать хотелось всегда. Пропевание традиционных припевов как раз и заменяло инструментальные проигрыши. В исполнении карельской музыкальной группы «Верия» из Сартовалы эмоциональная рёнтушка о легкомысленном деревенском дон-жуане звучит так ярко и энергично, что ноги сами пускаются в пляс. Ансамбль народной песни «Верия» «Туули стула». Язык исполнения – карельский.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDL. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: всему на суточно.ру. 6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Дагестане выращивают киви. Место для сада площадью в 20 гектаров подбирали ученые и эксперты. Для успешного выращивания ягоды нужны хорошее освещение и правильно организованная система полива. Агрономы апробируют разные сорта, наблюдают за их адаптацией, ведут селекцию. Предприятие, которое начало выращивать киви, ранее заложило самый крупный в России сад фундука. На полях хозяйства выращивают также хурму, гранат, грецкий орех и миндаль. А частные энтузиасты экспериментируют с бананами, финиками, маслинами, фейхоа, маракуйей, вьетнамским бамбуком. Специалисты считают, что в России вполне возможно выращивать тропические и субтропические культуры. Дагестан входит в число регионов с наилучшими предпосылками для их производства.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Храм святого благоверного князя Александра Невского был построен в Хабаровске в 1943 году. Единственному на тот момент действующему храму на территории края передали иконы, облачение из парчи и бархата из краеведческого музея, а из краевой научной библиотеки – богослужебные книги. Храм пережил несколько пожаров. Так, в августе 1982 года он сильно пострадал от пожара, остались фундамент и обгоревшие стены. Но при этом прихожане храма обрели одну из своих святынь – чудесно уцелевшую икону небесного покровителя храма – святого Александра Невского. Важным событием для церкви стала торжественная передача храму Казанской иконы Божией Матери. В 20-е годы 20 века эта икона была привезена на Дальний Восток из города Владимира, а в 1998-м она была передана в храм.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.
1: Мы – группа «Не квадрат» из Костромы. А песня «Я побывавший там» – это старые стихи Юрия Левитанского, которые с годами становятся только лучше. Слушайте своих на радио «Гордость».

0: говорю вам, жизнь все равно прекрасна.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
2: А слышали ли вы о Юрии Федоровиче Лисянском, русском мореплавателе и участнике первой русской кругосветной экспедиции? Хоть он и оказался в тени главы экспедиции Ивана Федоровича Крузенштерна, его достижения не менее значимы. В 1803 году в возрасте 30 лет Юрий Федорович был назначен капитаном второго судна экспедиции Невы. Юрий Лисянский был очень любопытен. Где бы он ни сходил на сушу, всюду старался как можно больше узнать о жизни, быть нравах и языке местного населения. В ходе плавания он проводил наблюдения за погодой, ветрами и морскими течениями, вел замеры глубин у посещенных им берегов. Он также производил систематические астрономические наблюдения для определения долгот и широт и установления координат посещенных мест. Эти измерения отличались довольно большой точностью, большая их часть близко совпадает с современными данными. Будучи неутомимым наблюдателем, Юрий Федорович записывал в свой дневник все увиденное о природе земель, им посещенных, о жителях, птицах, рыбах и морских животных, что сопутствовали плаванию. Лисянский также собрал огромную коллекцию из различных предметов утвари, кораллов, обломков горных пород, оружия и одежды с тропических островов в Тихом океане, с Канарских островов, из Северной Америки и Бразилии. Именем Лисянского назван открытый им в 1805 году небольшой остров в Тихом океане.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения. Все, я больше, больше, больше, больше, только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, что хочу. Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
2: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4+.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО ПТ, не оферта.
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, в сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
5: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на пресс. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость». Позывные страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Некоторым из нас наверняка встречалось загадочное слово «днесь». Особенно легко на него наткнуться, если помогать детям разбираться в русской классике. Читаем, к примеру, у Радищева в «Путешествии из Петербурга в Москву». Все вещи представятся днесь в естественном их виде. Что же это за слово такое? Давайте выяснять. Днесь – старинное наречие, обозначающее «сегодня», «сейчас», но также и «всякий день» на постоянной основе. То есть оно близко к нашему «сегодня», но не полностью эквивалентно ему. Восходит слово «днесь» еще к прославянскому, так что его родственники есть во многих славянских языках. Часто его можно встретить в библейских текстах. Отсюда оттенок чего-то возвышенного, торжественного. Итак, если вас спросят, что имел в виду Пушкин в «Оде вольности» и «днесь учитесь о цари», мы ответим – учитесь каждый день, постоянно. И сами, хоть и не цари, последуем совету великого поэта.
0: Радио «Гордость».

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

Без тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: В Петербурге запустили серийное производство беспилотника двойного назначения. Новый российский беспилотник получил название «Ветер». Этот аппарат – самостоятельная разработка компании. Он предназначен для проведения разведки и является продукцией двойного назначения. Сейчас «Ветер» выходит на серийное производство в базовом варианте. В дальнейшем его будут оптимизировать и модернизировать. В этом году производитель планирует выпускать порядка 100 комплектов в месяц. Увеличение объемов будет зависеть от заказа и возможности расширения производства. Новый питерский беспилотник во многих отношениях превосходит аналогичную продукцию других производителей. А двойное назначение «Ветра» позволяет ему выйти как на рынок военной продукции, так и на гражданский сектор. Например, для съемки видео и фотоматериалов с высоты птичьего полета.
1: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песня «Мужичка» фолк-группы «Сказки» вышла в составе дебютного альбома коллектива «Болбатуха» в 2020 году. С этой композицией связаны первые выступления группы на фестивале «Добро пожаловать в Арктику». И не случайно. Припевную часть песни составляет аутентичная народная песня из Архангельской области. Именно в этих краях на Пинежье долгие песни пели с так называемым «тонким голосом», октавным удвоением основного голоса вверх. Участники группы стремятся показать в своем творчестве, насколько разнообразна песенная культура нашей огромной страны. Не могли они обойти стороной такой феномен, как пение тонким голосом. Сказки. Мужичка. Язык исполнения русский.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. С вами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что слова «полдень» и «полночь» в старину обозначали не только время суток, но и стороны света, юг и север соответственно? На самом деле, наверняка знаете, вспомните пушкинского «Медного всадника». Санкт-Петербург – полночных стран, краса и дива. Полночных, то есть северных. У того же Пушкина в «Элегии» погасло дневное светило, читаем. «Земли полуденные волшебные края». Какой такой земли? Южной. Почему же полдень – это юг? Все очень просто. В древности люди ориентировались по солнцу, а в середине дня наше светило указывает на юг. Разумеется, если вы находитесь в северном полушарии. Юг называли полднем не только в русском, но и во многих других языках, включая латынь и древнегреческий.
0: Радиостанция «Гордость».

горят они. Я не хочу судьбу иную, мне ни за что.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Григорян Сергей Вартанович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Сергей был призван в армию в 1941 году с первого курса педагогического института и направлен в военно-медицинское училище. На фронт младший лейтенант медицинской службы Григорян направлен в начале 1943-го в должности командира санитарного взвода воздушно-десантного полка. Воевал на северо-западном и степном фронтах, награжден медалью за отвагу и орденом Красной Звезды. Особо отличился военфельдшер Григорян осенью 43-го года. Он руководил оказанием медицинской помощи при форсировании Днепра, грамотно организовал эвакуацию 250 раненых с поля боя и лично вынес 40 человек. Спасая раненого командира, Сергей Григорян закрыл его своим телом и был смертельно ранен. 20 декабря 1943 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Всем пламенный привет. Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Но такой вопрос, он для меня как подвиг все равно, что... Это очень сложно. Это могут, мне кажется, оценить только окружающие, может быть, даже где-то в каких-то глобальных вопросах потомки, служение Отечеству, ответственность за его судьбу. Мне кажется, просто оставаться в своем Отечестве и заниматься своим делом, честно заниматься своим делом, и хоть какую-то маленькую лепту, но вносить на благо своей, опять-таки, Родины, Отечества, это уже немало.
0: Истории о главном. Реклама. Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне. Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Фонтан «Жемчужина Анапы» – одно из культовых мест в курортном городе. Авторы расположили 6 зеркальных шаров на разном уровне. Некоторые лежат прямо на тротуаре. Когда бьющие снизу струи воды поднимаются вверх, кажется, что жемчужины парят прямо в воздухе без поддержки. Но главная фишка – по фонтану можно ходить. В жару самое то. Вокруг лавочки, где удобно посидеть вечерком, когда танец воды подсвечивается. Построили жемчужину в 2015-м, недалеко от музея Гургиппи.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

«Голос поэта». Проект, в котором классика русской поэзии объединяется с современной музыкой. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Мэри Гу». Песни на стихи Марии Богоявленской и Александра Кочеткова. С любимыми не расставайтесь.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Торема. Фольклорный ансамбль из Саранска носит имя своего основателя Владимира Ромашкина. Легендарный фольклорист и музыкант Ромашкин посвятил жизнь возрождению наследия предков. Он воссоздал множество многоголосых мордовских народных песен, аутентичное звучание которых было практически утеряно. Сегодня дело основателя ансамбля продолжают современные музыканты, в числе которых сын Владимира Ивановича Андрей. В творчестве ансамбля традиционные инструменты и народный вокал встречаются с энергией рок-музыки. Одна из самых популярных композиций – «Йору». Песня рассказывает о девушке, которая просит мать не выдавать ее за нелюбимого. Говорит, что лучше бы ей родиться белой березой на опушке леса. Молодой парень срубил бы дерево, сделал скрипку и поставил на колено. Именно так в традиции мордовских народов играли деревенские скрипачи. Скрипка дарила бы свою музыку людям, заставляла петь не поющих и плясать не пляшущих. Парадокс. История вроде бы драматичная, а композиция динамичная и жизнерадостная. Ноги сами пускаются в пляс. Фольклорный ансамбль «Торема» имени Владимира Ромашкина. «Йору». Язык исполнения «Эрзянский».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! Я певица Елена Максимова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Это наша с тобой биография.
5: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В 2012 году российские ученые и полярники смогли добраться до озера Восток в Антарктиде, спрятанного под ледяным щитом толщиной в 4 километра. Открытие гигантского реликтового водоема в самом центре холодного континента – это последнее крупное географическое открытие на нашей планете.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Исследователи Института фармации и медицинской химии Пироговского университета синтезировали уникальный класс органических соединений. По мнению специалистов, они могут стать основой будущего препарата от одного из самых тяжелых неврологических заболеваний. Открытие началось с неожиданного результата в лабораторном эксперименте. В смеси появился неизвестный ранее сигнал. Анализ подтвердил, что это новое соединение, ранее неизвестное науке. Более того, команда разработала способ его синтеза и получила более 30 производных. Сейчас ученые изучают, как соединение взаимодействует с дофаминовыми рецепторами. По словам профессора Вадима Негребецкого, доклинические испытания могут завершиться уже через 2-3 года. После этого возможен следующий шаг – клинические исследования на людях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: самолет.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Иван Ефремов – пример успешного писателя-фантаста, который был одновременно крупным ученым. Он основал тефономию – новый раздел палеонтологии и археологии. Его считают одним из отцов палеонтологии. Ефремов был первым, кому удалось соединить биологические и геологические знания для развития науки. Путь ученого был фантастичен. В 10 он остался один, став сыном Красного полка в Гражданской войне. Затем отучился на штурмана и ходил по Тихому океану. Судьба свела будущего исследователя с биологом Петром Петровичем Сушкиным, который заинтересовал молодого моряка палеонтологией. Ефремов был удачлив. В одной из первых экспедиций он обнаружил скелет ветлугозавра, став вторым в мире человеком, кому удалось найти останки этого древнего ящера. Его экспедиция в Монголию принесла грандиозные результаты. Советские ученые собрали 70 тонн коллекций там, где до них американцы не нашли ничего. А еще Иван Антонович был одним из самых популярных отечественных фантастов. Как у нас, так и за рубежом.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо. Спасибо.

Радио Гордость.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В России построили первый алюминиевый мост. Движение по уникальному мосту открыли в городском округе Бор Нижегородской области. Мост построен через реку Линда на месте старой автомобильной переправы, где ранее осуществлялось реверсивное движение. Длина моста более 70 метров. Балки пролетных строений и мостовые плиты выполнены из алюминиевых сплавов. Все материалы конструкции и комплектующие произведены на российских предприятиях. Проект разработан и реализован по отечественной технологии. Строительство началось в феврале и завершилось в конце декабря 2023 года.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Краснодарском крае появился уникальный теленок. Первый в России клон, созданный по новой технологии. Уже при рождении теленок удивил ученых. Весил вдвое больше сверстников, а к 11 месяцам набрал 450 килограммов. Ее назвали «Звездочка», и она точная копия коровы-рекордсменки, которая давала до 18 тонн.
2: Реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Одним из них был Симон Соловейчик, Дон Кихот российской педагогики, великий теоретик позднесоветской эпохи. Он многих заразил идеями учительского служения. Родился Симон Львович в Симферополе, школу закончил в Москве, учился на филфаке МГУ. Преподавал русский язык и литературу в библиотечном техникуме, а затем много лет трудился в газете «Комсомольская правда». Основал конкурс «Алый парус», который существует до сих пор при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Тогда люди массово переселялись из сел в города. Изменилась жизнь, поменялись дети. Советская школа, школа Ленина и Сталина все хуже выполняла свои задачи. Советская педагогика искала новые пути, и Соловейчик помог наметить один из них. Он возглавил движение «Педагогика сотрудничества» и продвигал свои революционные, подчас спорные идеи на страницах учительской газеты и журнала «1 сентября». Публицист честно ставил проблему. В условиях всеобщего образования учитель работает со всеми детьми, мотивированными и не очень. Соловейчик подчеркивал, современный учитель лишен возможности принуждать детей учиться. Соловейчик предлагал решение заинтересовать, давать выбор, видеть в каждом ученике личность и сотрудничать с ним. Ставить сам процесс выше результата, отдавать себе отчет в том, что все дети разные и каждый по-своему справляется с задачей. Он понимал, что его путь сложен, но он был уверен, что он единственно возможный. Идеи Симона Соловейчика смелы и трудны в реализации, но смелым улыбается удача.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Игорь Тарасов, группа «Лампасы».
1: Взаимопомощь и взаимоуважение – это на примере сцены, когда мы чувствуем друг друга без слов. Кто-то берет на себя соло, кто-то держит ритм, и все звучит как надо. В семье, в коллективе, в жизни это тоже очень важно. Нужно уважать чужой труд, нужно подставить плечо, когда нужно. Без этого не бывает настоящей гармонии. Вообще, это один из моих базовых принципов. В жизни, в семье, работы в команде, в простом общении, в социуме. У нас даже есть старые песни «Ты мне, я тебе, испытайте на себе». Так что для меня взаимопомощь и взаимоуважение – это основа всего. И создание музыки, и человеческих отношений, когда мы ценим друг друга и готовы поддержать в любой момент. Вот тогда рождается та самая гармония. На сцене, в семье, в команде и уже в жизни в целом. И именно в этом секрет настоящего единства.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на radiogordost.rf. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои. Ты мой.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Мало кто знает, что в биографии Булата Акуджава есть калужская глава. Великий поэт, бард и автор песен несколько лет жил и работал в Калуге. После окончания Тбилисского университета молодой выпускник приехал работать учителем русского языка и литературы в школы Калуги и Калужской области. Несколько лет он проводил уроки, проверял тетради, гулял по тихим улицам и внимательно наблюдал за людьми. Именно этот жизненный опыт позже проявится в его глубоких человечных текстах. В Калуге начали публиковаться его первые стихи. Здесь он пробовал себя в журналистике, писал заметки, искал свою интонацию, ту самую, которая позже станет узнаваемой с первых строк и первых аккордов. Город стал для него не только местом работы, но и местом роста. Спокойным, честным, по-настоящему творческим. Калуга помогла Акуджаве собрать первые кирпичики его будущей большой судьбы. Судьбы поэта, которого называют голосом эпохи.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык динамично меняется со временем. Так было всегда. Например, знаете ли вы, как изменило свое значение слово «прелесть»? Мы все привыкли называть так шарм, обаяние, красоту, но этот набор смыслов появился сравнительно недавно, лишь в 18 столетии. А до того слово значило совершенно другое – притяжение греха, совращение человека злыми силами, а также гордыню и самомнение. Прелесть восходит к древнему слову «лесть». У него есть родственники во многих славянских и даже германских языках. И везде эти слова тесно связаны с коварством, ложью, вероломством. В церковнославянском Ева говорит Господу Богу: «Змий прельстил меня». И до сих пор в православном вероучении слово «прелесть» используют, говоря о гордыне, о самообольщении человека, мнящего себя лучше и праведнее других.
0: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. Танец на палубе вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
3: Радиостанция «Гордость».

0: на земле не останется нас.
1: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый

0: День на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на джак.

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
1: А вот «Ругатон Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Перекрестка, дом 28, строение 4. 6+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сет. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самый точный и практически вечный термометр. Ученые Южноуральского государственного университета в Челябинске создали уникальный нестареющий термометр. Этот прибор измеряет температуру в несколько раз точнее, чем любой из существующих в мире. При этом он может работать при температуре до 800 градусов, в то время как самый совершенный мировой аналог только до 200. Ну и самое главное – челябинский термометр не нуждается в регулярном техобслуживании и калибровке. Это очень важное преимущество для таких областей, как, например, атомная и космическая отрасли.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Кубанского государственного медицинского университета разработали инновационную программу для...
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выставив очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находятся спасители с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжут страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно – они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долго ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Полунин – яркая звезда современного мирового балета. Родился он в Херсоне, учился сначала в Киеве, а затем в Лондоне, где сделал головокружительную карьеру. Уже в 19 Полунин был премьером Королевского балета в Лондоне, самым юным за историю труппы. К тому времени он был финалистом и призером престижнейших международных конкурсов. В 12 году артист переехал в Россию и стал выступать сразу в двух театрах – Московском имени Станиславского и Немировича Данченко и в Новосибирском театре оперы и балета. Спустя несколько лет объявил о принятии российского гражданства. Сергей Полунин органично соединяет современность и популярность. Год назад он танцевал «Лебединое озеро» прямо на территории музея-заповедника Херсонес, на открытой сцене, собрав невероятное количество зрителей. Он обладатель золотой медали и приза зрительских симпатий престижнейшего балетного конкурса «Приз Лозанны» и звание «Лучший классический танцовщик» британского сообщества критиков. С равным блеском танцует в современном и классическом балете, в «Жизели» и в «Капеллии», в «Рапсодии» и «Спартаке». Балет способен поглотить жизнь без остатка, но Полунин – один из тех, кто успевает везде. Он основал благотворительный фонд, который поддерживает молодых артистов. 5 лет исполнял обязанности ректора Академии хореографии Севастополя. За активную общественную позицию он еще в 18 году оказался в списках украинского миротворца. А еще артист балета – отец 3 сыновей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».
3: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. Легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что слово «противный» в русском языке имеет гораздо больше значений, чем кажется на первый взгляд? Вот, например, что поэт Жуковский писал о баснях Крылова. Выражения, противные вкусы, грубые, тем более заметные, что слог вообще везде легок и приятен. Что он имеет в виду? Явно ведь не то, что в баснях Крылова есть гнусные выражения. Ответ очень прост. Еще в 18 столетии слово «противный» обозначало не омерзительный, а противоположный, встречный и враждебный. Противный берег – это другой берег. Противное течение – это встречное. Противная сторона – враждебно, но не обязательно омерзительно. Так что, когда царь Борис Годунов в одноименной трагедии Александра Сергеевича Пушкина говорит «противен мне род Пушкиных мятежный», он имеет в виду, что эта семья ему враждебна, а не то, что они сплошь неприятные люди.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Одним из живописнейших зданий в исторической части Хабаровска является бывший доходный дом, принадлежавший семье Пьянковых, которая считалась одной из самых представительных в деловом мире Дальнего Востока. Родоначальником этой династии был купец Михаил Павлинович Пьянков, возглавлявший торговый дом Пьянков с братьями. Где и чем они только не занимались. Отделения торгового дома были во Владивостоке, в Благовещенске и в Николаевске. Здание доходного дома было построено в стиле эклектики с мотивами классицизма. Оно выделяется благодаря декоративной кладке фасадов из красного и серого кирпича. Со временем внешний облик поменялся до неузнаваемости, однако в конце 90-х здание отреставрировали, вернув ему первоначальный вид.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции сочетаются с актуальной аранжировкой. Тексты пишет мама артистки Нина Игнатенко, одна из немногих полных носителей и преподаватель эвенского языка. Музыку Гявук создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. В композициях звучат традиционные музыкальные инструменты народов Севера – бубен и варган, создавая аутентичную атмосферу и усиливая эмоциональное восприятие. «Я общаюсь со слушателем через синтез исконного и современного звучания», – говорит певица. Одна из самых ярких композиций Гявук – песня «Бугу». «Бугу» в переводе с эвенского – «Родина». «Родина, счастливый будь!» Эти строки – смысловой и духовный центр песни, мост между поколениями, культурой предков и современным слушателем. Это напоминание о корнях, силе родной земли, о любви к малой родине и к нашей большой общей родине – России. Гявук, бугу, язык исполнения эвенский.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиостанция «Гордость».
3: Всем привет! Меня зовут Елизавета Долженкова. Слушайте мою песню «Красная краса» на радио «Гордость». Здесь все свои.
4: А я-то...

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Знаменитая орловская рысистая порода лошадей была выведена в России на Хреновском конном заводе в Воронежской губернии под руководством его владельца, графа Алексея Орлова. По задумке Орлова, новая порода лошадей должна быть крупной, нарядной, гармонично сложенной, удобной под седло, в упряжку и в плуг, а также выносливой, пригодной для боя и для парада. Но главным требованием к этим лошадям была наследственно закрепленная резвая, четкая рысь, поскольку бегущая рысью лошадь долго не устает и мало трясет экипаж. Новую породу удалось вывести путем сложного воспроизводительного скрещивания многих пород лошадей.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

радость. Это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Санкт-Петербурге открыли для экскурсий Лахта-центр – самое высокое здание Европы. Теперь у посетителей появилась возможность увидеть город с высоты 83 этажа, а если еще точнее – 365 метров. В администрации комплекса сообщили, что экскурсии проходят в группах, а билеты уже поступили в продажу. Пока количество мест ограничено, но в будущем планируется расширение программы. Жители и гости культурной столицы смогут познакомиться с общественными пространствами центра и узнать больше об архитектуре и технологиях этого уникального сооружения.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай любой. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Ботвинник – первый советский чемпион мира по шахматам. Он побеждал так часто и так долго удерживал титул, что до сих пор остается одним из претендентов на звание величайшего шахматиста всех времен и народов. Родился он в 911-м под Выборгом, но детство провел в Петербурге. Учился в политехе, с раннего детства увлекался шахматами. В 14 вошел в историю, обыграл действующего на тот момент чемпиона мира Хосе Рауля Капабланку. Дело, правда, было во время сеанса одновременной игры, но Миша стал кумиром поколения. В 20 он сделался чемпионом СССР. В 25 на турнире в Англии опередил тогдашнего чемпиона мира Алехина. Наконец, в 48-м Ботвинник сам стал чемпионом мира и 9 лет подряд удерживал этот титул. Дальше была долгая борьба, матчи с новыми чемпионами, поражения и победы. Но все признавали, в мировую историю шахмат Ботвинник вошел еще при жизни. Важным достижением чемпиона была популяризация интеллектуального спорта в нашей стране. С 60-х годов наш чемпион вел всесоюзную школу шахмат, проводил турниры для молодежи и детей. На людей посмотреть, себя показать съезжались ребята со всей огромной страны. С его школы шахмат началась карьера множества известных советских, российских спортсменов. А сам чемпион не ограничивался спортом. Он был доктором технических наук и стоит у истоков работы над проблемами искусственного интеллекта в нашей стране.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Здание спасательной станции в Хабаровске было построено на Амурском утесе в 1943 году по проекту архитектора Старикова. Оно выполнено в стиле довоенного неоклассицизма и является неофициальным символом города. Именно это здание изображено на купюре номиналом в 5000 рублей. Станцию построили на вершине утеса в ноябре 43-го. Изначально это был военный пост противовоздушной обороны номер один для наблюдения за воздушным пространством и должен был стать временным павильоном. Однако здание пережило не только тягости военного времени, но и все дальнейшие перипетии истории. С 1950-х годов здесь располагалась спасательная станция, а позже – морская школа ДСАФ. В 2013 году после реставрации здание передали Хабаровскому краевому музею. В нем открыли музейно-культурный центр «Амурский утес».
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык стремительно меняется. Если вам или вашим детям случится почитать того же Некрасова, вы не поймете многих слов, которые он употребляет. Возьмем одно из первых известных стихотворений поэта – «Провинциальный подьячий в Петербурге». «Вернуться с первой станции я в Питер должен был. Понеже в нем квитанции по делу позабыл». Жалуется провинциальный чиновник читателю. Так что там у него с квитанциями? Понеже устаревший слово, значившее «потому что». Восходит оно еще к древнерусскому. Ближайшие родственники нашего «понеже» есть во многих славянских языках. Однако уже в позапрошлом веке «понеже» не просто устарело, оно стало восприниматься как канцелярщина, чиновничий жаргон. Уже Салтыков-Щедрин заклеймил «понеже».
2: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: могу даже...
1: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире основатель и директор творческого объединения «Культура речи» Александр Эпштейн.
2: Есть мнение такое, что необходимо поставить себе правильную русскую, красивую речь и пользоваться ей повсеместно и всегда. Угу. Но, во-первых, есть другое широко
3: распространенное,
2: альтернативное, что нужно быть ближе к народу, нужно понимать, в какую аудиторию ты пришел, потому что, наверное, если ты занимаешься бизнесом, например, промышленным бизнесом, где есть какие-то свои устоявшиеся нормы поведения.
3: Я понимаю,
2: да, и выйдешь презентовать свой проект вот в таком классическом стиле, ну, наверное, тебя поймут, конечно.
3: Не поймут, да.
2: Не поймут даже, да. Вот что, как с этим быть?
3: Очень точный вопрос, это, наверное, один из самых болезненных вопросов, как пройти между ссылой и харибдой. Ко мне, кстати, приходят на занятия люди, допустим, из строительного сегмента, когда они формулируют запрос, они говорят: слушайте, когда я в кругу рабочих, я знаю, как им объяснить. И там надо объяснить очень четко, доступно, используя минимальное количество слов, но слова должны быть такие, после которых все понятно. Что нужно делать, куда бежать и когда должно быть готово. Но я же не могу, говорит, так общаться со всеми. Я же общаюсь еще и в обществе, посещаю форумы, выставки. И там уже вот у меня есть проблемки в этом вопросе. Тут, конечно, она ответ, ну, истина, она посередине. Мы всегда говорим в каких-то предлагаемых обстоятельствах. Это правда. И важно понимать, насколько ты эти предлагаемые обстоятельства понимаешь, чувствуешь, насколько ты в них погружен и насколько ты готов быть своим. Здесь все свои. И, конечно, если ты придешь с таким вот лоском без единого сучка и задоринки, но в село, то это может вызвать обратную реакцию. Вот в этом-то и конфликт. При этом это не оправдывает людей, которые говорят, как говорится, через три слова, четвертое матное, и пренебрежительно относятся к русскому языку, вот это окончание, не открывают рот, там, вот так вот, да, это ни в коей мере никого не оправдывает. Ищите способ, изучайте предлагаемые обстоятельства, не бойтесь быть естественным и не бойтесь быть неидеальным.
2: Не бойтесь быть неидеальным.
3: Даже могу сказать больше, у вас точно не получится быть идеальным, поэтому можете даже не пытаться.
2: Правильно. Итак, вот некий компромисс между естественностью и подготовленностью, скажем.
3: Академичностью.
2: Но при этом, на ваш взгляд, Александр, а табу какие-то есть? Вот чего категорически нельзя делать? Что нельзя произносить? Может, я не о словах даже говорю. С какой интонацией нельзя выступать?
3: Я понял, да. Нет здесь вот такого рода табу. Можно об этом поговорить, я готов. Но я вот от себя скажу, что табу у меня лично, когда я готовлю спикеров, ораторов, людей, которым хочется или приходится выступать, для меня лично является табу ничего не хотеть от собеседника, ничего не хотеть от зрителя. Заниматься всем, чем угодно, кроме как зрителем или собеседником аудитории. Мы такие примеры знаем. Вот так называемый синдром отличника, когда человек, как в школе, знаете, вот правильный ответ нужно дать. Он написал текст, выучил текст, он ответственный, он зазубрил текст, он отрепетировал текст, и во время выступления он старался не забыть текст. Да. И ты у него спрашиваешь потом, как прошло выступление. Он говорит: я доволен, я не забыл текст, я сказал все, что я хотел сказать. Говоришь: а как там зритель-то? Не знаю, они мне особо не мешали, я старался на них не отвлекаться. Вот это для меня табу. То есть человек все-таки, если мы говорим про публичное высказывание, у него всегда есть адресат, всегда есть тот, кто это увидит, услышит, поймет или не поймет, почувствует что-то. И вот для меня табу – это ничего не хотеть или не разрешать себе что-либо хотеть от аудитории. Вот это главное табу. А так, конечно, технические моменты, ну, есть вот тональности, допустим, диктаторского такого свойства, родительского толка, да, когда человек, может быть, даже в силу своей профессии, там, вот он привык говорить, как говорится, вот, с пристройкой сверху. Значит, так, слушай сюда, в отдельных обстоятельствах это жизненная необходимость, и ни в коей мере не нужно от этого отказываться, но попадая там в другое общество, тебе приходится перестраиваться, тебе приходится учитывать те обстоятельства, в которых ты выступаешь.
1: Радиостанция «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне. Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель».

0: при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Санкт-Петербурге запустили серийное производство нового российского лифта «Метеор ЭВО NG» собственной разработки. Первые устройства уже поставлены заказчику в Мордовии. «Метеор» — это первый лифт, созданный силами российских инженеров без поддержки глобальных корпораций. Уровень шума в кабине снижен в 1.5 раза, а вибрации — почти на четверть. Максимальная скорость увеличена с 1,6 до 1,75 метра в секунду. Высота подъема выросла с 90 до 100 метров, а максимальная этажность с 30 до 30 комплектующих. Полностью отечественным он станет через 2 года после того, как компания начнет выпуск собственных высокотехнологичных компонентов подъемного оборудования.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Сибири совершили прорыв в поиске золоторудных месторождений. Исследователи впервые подробно изучили газовые включения в породах крупного кандуякского месторождения в Красноярском крае, где содержится более 15 тонн золота. Применяя современные методы анализа, специалисты обнаружили несколько сотен различных химических соединений в образцах горных пород. Особое значение имеют водные растворы с углекислым газом, содержащие соединения углерода, серы и азота. Установлено, именно эти вещества помогают золоту перемещаться в земной коре и формировать месторождения. Новое открытие поможет усовершенствовать технологии поиска золота.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Леонид Верещагин – выдающийся русский ученый и академик, создатель технологии синтеза искусственных алмазов и автор около 200 патентов на инновационные приборы для работы при больших давлениях. Под его руководством ученые изучали изменения структуры веществ и их фазовые переходы при давлениях, превышающих десятки и сотни гигапаскалей. Эти исследования предоставили ценные данные для материаловедения и планетологии. Верещагин первым заговорил о металлизации материалов при воздействии сверхвысокого давления. Одним из его значительных достижений стало создание технологии синтеза искусственных алмазов в 1960 году, что имело огромное значение для науки и промышленности. Искусственные алмазы идентичны природным по составу и структуре, но создаются в контролируемых условиях, что позволяет регулировать их качество и размер. За свои достижения Верещагин получил множество наград. Был избран академиком Академии наук СССР в 1960 году и стал член-корреспондентом в 1966 году. Его работы продолжают изучать исследователи по всему миру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, ступеневой текстовой и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения. Чую я больше, больше, больше, больше, только, только, только мои хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, за то, за то, что хочу. Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
3: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28-4.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.

0: нашего Питера.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А знаете ли вы, что общего между долиной и ладонью? На первый взгляд ничего. Но в действительности родство есть и очень близкое. Смотрите, в незапамятные времена еще в прославянском языке было такое слово «дол», то есть попросту «низ». Оно существует и в современном русском. Так до сих пор можно назвать плоскую низменную местность. Отсюда, как можно догадаться, произошло и слово «долина». А еще от «дол» пошла «долнь». Тыльная, то есть как бы нижняя сторона кисти руки. Со временем «долнь» в древнерусском языке преобразовалась в «долонь» или, быть может, «долонь», мы точно не знаем. Ну а потом звуки поменялись местами. Так возникло современное слово «ладонь». Правда, интересно?
1: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.

0: сниму на суточно ру.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. Легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Часовня на могиле старца Филиппа – одна из достопримечательностей Луганска. Рядом находится свидетельство настоящего чуда. Произошло оно не в библейские времена, а на памяти живущих в конце 30-х. Тогда в Луганске жил Филипп Елисеевич Горбенко, глубоко верующий человек из крестьян. Рассказывают, что как-то местные комсомольцы спросили у него: «Ну и где твой Бог?» Рядом был свежесрубленный дуб. Филипп помолился, и дерево обратилось в камень. Этот окаменевший дуб находится возле часовни на могиле чудотворца. Во время Великой Отечественной старец поддерживал борцов против фашизма и многих благословил воевать за родину, несмотря на то, что власти тогда еще преследовали православных. Местные старики рассказывают, что Филипп Луганский в 50-е годы предсказал распад Союза и обещал России после трудностей великую славу. Тогда ему не поверил никто, но сейчас эти слова выглядят пророчеством. Гордимся патриотами Луганска!
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Ставрополье создали прототип дрона для анализа почвы и растений. Ученые Северокавказского федерального университета разработали макет беспилотника, способного с воздуха отслеживать состояние почвы. Система уже прошла испытания на опытных полях и показала высокую точность. По данным ВУЗа, новая технология поможет аграриям повысить урожайность до 20% без физического вмешательства в поля. В перспективе дрон будет дополнен новыми функциями анализа структуры почвы и других ключевых показателей. А к 2027 году планируется наладить серийное производство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
0: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: «Гордость».
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди».
1: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» продолжает рассказывать о некоторых из них, чьи истории не перестают вдохновлять. Сегодня герой нашего рассказа Вадим Третьяков из Волгоградской области. На СВО служил сапером, разминировал сотни боеприпасов и спас тысячи жизней. При обезвреживании очередной мины получил тяжелое ранение и потерял зрение. После возвращения домой боец начал заниматься общественной работой, стал лидером молодежного движения Всероссийского общества слепых. Настоящей опорой и поддержкой для него стала его любимая жена Дарья. Вместе они учатся в вузе и занимаются танцами. Совсем недавно они вальсировали на конкурсе семейных пар «Два крыла» и стали лауреатами. Также герою помогает волгоградский филиал фонда «Защитники Отечества». Его сотрудники оформили ветерану нужные документы, направили на реабилитацию, провели адаптацию жилья, выдали техническое средство реабилитации. Сейчас Вадим с соратниками создает проект по методике помощи инвалидам, планирует обучать педагогов и волонтеров. Тренеры из различных регионов будут разъяснять, как поддерживать людей с ограниченными физическими возможностями на работе и в быту. За год планирует обучить больше 1000 слушателей. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Певица Мара.
1: В отношении духовного и материального есть качества, присущие целым народам. Тому есть многочисленные подтверждения в истории и примеры даже в классической литературе, а также в народных пословицах и поговорках. Вот, например, у англичан деньги не пахнут, у русских не в деньгах счастье, у японцев за деньги ручайся, за человека никогда, у русских не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, у евреев деньги любят, чтобы их считали, у русских уговор дороже денег. Снова у англичан бережливость – мать добродетели. У русских снимет и отдаст последнюю рубаху. Это, кстати, не поговорка, а черта характера многих наших людей. И даже в русских сказках это какой-то чужеродный Кощей, безусловное воплощение вселенского зла, над златом и чахнет. А русские богатыри всякую такую нечисть изничтожают и родную землю очищают.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет!
2: Это Веснушка.
1: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Калуге всегда живет память о великом советском кино. Здесь снимали знаменитый фильм «Белый бим, черное ухо» режиссера Станислава Ростоцкого. Многие сцены этой трогательной истории сняты в самом сердце Калуги, перед Домом печати. Особенно запоминается момент, когда Иван Иванович, герой которого сыграл Вячеслав Тихонов, приходит сюда со своим любимцем. Именно рядом с Домом печати, на улице Марата, в 2023 году установили памятник белому биму. Скульптуру создали из легкого алюминиевого сплава, а основание стилизовано под коробку с кинопленкой. Теперь, прогуливаясь по Калужской площади, можно остановиться у этого памятного места, погладить лапку биму и вспомнить, как велико значение верности, любви и надежды, тех ценностей, которые дарит нам этот фильм.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость».
1: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы такое слово «похлебство»? В старину так называли лесть, угодливость, а еще буквально блат и лоббирование чьих-то интересов. Согласно Владимиру Далю, похлебствовать значит льстить и раболепствовать, но еще оказать кому-то нелегальную поддержку, к примеру, в суде. Им похлебствуют, то есть у кого-то есть влиятельные заступники, покровители. Точное происхождение выражения неизвестно. Возможно, похлебники – это изначально те, кто хлебают с человеком из одного котла или что-то в этом роде. Так что, если хотите выражаться оригинально и при этом по-русски, можете говорить, а им в суде похлебствуют.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярный певец, автор и исполнитель Магомед Дзыбов родился в ауле Хатажукай в Адыгее. По словам артиста, любовь к музыке он унаследовал от отца, виртуозного гармониста. Вспоминая свою учебу в Адыгейском республиканском колледже искусств, музыкант рассказывал, что тогда не знал ни одной ноты, но многие даже не догадывались об этом. Услышав мелодию один раз, Магомед легко воспроизводил ее на слух. Вместе с братьями он часто выступал на концертах, играя на адыгейской гармонии. Первой песней, исполненной на сцене, стал «Хасбулат» – творчески переработанная версия знаменитого русского романса в современной аранжировке сразу стала хитом. Сегодня в репертуаре заслуженного артиста Республики Адыгея и Республики Кабардино-Балкария Магомеда Дзыбова песни о любви, преданности, о преодолении трудностей и, конечно, об истории родного края. Одна из них «12» – это песня о 12 черкесских племенах. Они держатся вместе, они сильны и хорошо помнят многовековую историю своего народа. Магомед Дзыбов, 12. Языки исполнения – черкесский, русский.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Ты ее помнишь? Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ОН Стомат Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачиваете ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: Это наша с тобой биография.
7: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первый в мире атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Долгое строительство этого уникального объекта завершилось вводом станции в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке. Ничего подобного в мире нет. 22 мая плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» введена в промышленную эксплуатацию, а 30 июня тепло от нее впервые подано в городскую тепловую сеть города Певека. Главной задачей таких ПАТЭС как раз и считается энергоснабжение удаленных районов, где невыгодно или невозможно строительство электростанций традиционного типа, а энергия ой как нужна.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Ивушка. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Хорошие новости. Региональная повестка. Влияет ли погода на ваше самочувствие? Архангельский кардиолог Татьяна Ростокина разработала уникальный сервис «Медицинский метеопрогноз», который позволяет отслеживать влияние погодных условий на артериальное давление. Платформа помогает пользователям вести журнал показателей, получать напоминания о приеме лекарств и анализировать изменения самочувствия. Проект основан на многолетних исследованиях влияния метеофакторов на здоровье. Приложение уже доступно для пользователей и направлено на поддержку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выставив очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находится спаситель с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно – они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долго ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Батян – известный советский разведчик и прототип майора Вихря из произведений Юлиана Семенова. Он совершил множество подвигов, включая организацию диверсии в тылу врага и участие в обороне Москвы. Алексей родился в 1917 году в Белоруссии. После школы поступил в педагогическое училище, а в 22 года его призвали в польскую армию. В 1939 году во время вторжения немцев он сумел сбить 3 вражеских самолета. После возвращения в СССР он был включен в кадровый резерв органов НКВД. С началом Великой Отечественной войны Батяна направили на фронт, где он выполнял задания, которые до сих пор остаются под грифом «секретно». Настоящая же слава пришла к разведчику, когда он начал совершать диверсии в глубоком тылу врага, уничтожая коммуникации и линии связи врага. Один из его самых известных подвигов – спасение города Кракова, где он подорвал склад боеприпасов, предотвратив уничтожение культурных памятников. Товарищ Батян выполнил более 50 опасных задач и получил множество

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордых».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Люби жену богатую, а тещу траватую. Так какую такую тещу советует любить русская народная мудрость? Тароватым в старину называли человека щедрого и великодушного. Точное происхождение слова до сих пор неизвестно. Выдающиеся лингвисты Николай Горяев и Макс Фасмер считали, что оно как-то связано с глаголом «тереть». Раньше слово «тароватый» было распространено широко. С ним есть множество пословиц, например, «не проси у богатого, а проси у тароватого». И еще «таровато жить, себе досадить». Был и глагол «тароватить», то есть становиться более щедрым. Но к концу 19 века слово «тароватый» стало как-то забываться. Нравится оно вам? Хотите снова ввести его в русский язык?
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Пензенской области есть удивительное место – село Ахматовка, где люди живут почти до 100 лет. Это не просто статистика, а реальность, подтвержденная многолетними наблюдениями. Местные жители уверены, что секрет их долголетия кроется в особой воде из родников. Эти источники проходят через уникальный природный фильтр, что делает воду необычайно чистой и полезной. Кроме того, вода насыщена минералами, которые способствуют укреплению здоровья. Многие приезжают сюда со всей области, чтобы набрать воды, веря в ее целебные свойства. Но не только вода играет роль. Сельчане ведут активный образ жизни, работают на земле, занимаются хозяйством и поддерживают тесные связи с природой. Здесь ценится труд, простота и гармония с окружающим миром. Ахматовка – это не просто село, а живой пример того, как забота о здоровье, уважение к традициям и близость к природе могут способствовать долголетию.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Всем привет, я Александр Эграмжан. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Анна Макарова. Тольяттинская больница номер 5 получит новый рентгенаппарат и еще один ангиограф. Такое решение принял губернатор Вячеслав Федорищев. Эта больница работает как второй региональный сосудистый центр, центр перинатальный межрайонный, а также травматологический центр. За год в медучреждении лечат 60 тысяч пациентов, выполняют 35 тысяч операций. Появление нового оборудования позволит проводить на 1500 высокотехнологичных операций больше и даст новые возможности в плане повышения квалификации кадров. Завод стальных колес в Тольятти запустит новый перспективный проект с высокой степенью автоматизации. Речь о производстве колес для грузовых автомобилей и сельхозтехники. Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано губернатором Вячеславом Федорищевым и руководством предприятия в рамках Петербургского международного экономического форума. Глава региона накануне посетил завод, оценил подготовку к запуску новой линии, мощность которой составит 500 тысяч колес в год. Пуск пробного производства намечен на конец года. Проект создаст более 120 рабочих мест.

0: Реклама.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе афиша. Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Посейдон» — единственный в мире подводный беспилотник. В 2018 году ЦКБ «Рубин» разработала новое российское сверхоружие. Комплекс «Посейдон» представляет собой беспилотный подводный аппарат, задача которого заключается в доставке ядерного боеприпаса к берегам противника. Он может уничтожить крупные прибрежные города, обрушив на них радиоактивные цунами высотой в сотни метров. Дроны обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и имеют сверхвысокую энерговооруженность. Они практически неуязвимы для противника.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость — это мы.

против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
2: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жители Санкт-Петербурга Артема Воронина мобилизовали в сентябре 2022 года. В одном из боев парень получил тяжелое ранение, и его комиссовали. Вернуться к привычной жизни ему помог фонд «Защитники Отечества». Специалисты помогли бойцу оформить все льготы и получить выплаты. Сейчас Артем ждет от фонда 3 спортивных протеза. Кроме того, парню помогут переделать квартиру под новые условия жизни. За боевые заслуги наш герой получил Георгиевский крест 4-й степени. В мирной жизни Артем работает прорабом на городских стройках и хочет открыть собственную мастерскую, чтобы обеспечивать семью. Ведь в июне наш боец женился, и теперь они с супругой мечтают о детях. Программа создана при поддержке фонда «Защитники Отечества». Его специалисты оказывают всестороннюю помощь ветеранам СВО и семьям погибших героев в получении документов, выплат, реабилитации, а также в трудоустройстве и профпереподготовке.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Права и свободы – базовые категории, на которых строится любое современное гражданское общество. В наше время это огромное благо, большая привилегия. Важно распоряжаться ими, как любыми другими возможностями, правильно и ценить их. Только тогда ваши права и свободы смогут раскрыться в полной мере, помочь улучшить как собственную жизнь, так и жизнь родных. Главное помнить – свобода – это не вседозволенность, а большая ответственность.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
7: Много хотите? Много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
1: А вот другой «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Калуге хранится гастрономическая тайна с многовековой историей. Калужское тесто. Это не просто сладость, это легенда. До сих пор точно неизвестно, из чего готовили оригинал. По одной версии, это было очень крутое пресное ржаное тесто, тщательно вымешиваемое, раскатываемое в тончайший пласт и сушимое. По другой – связанное с особым пряником. Называли его лакомством брендом Калуги. Десерт из ржаной муки и солода, которым наслаждались и купцы, и гости города. Сегодня в Калуге можно попробовать сразу два варианта. Один – плотная тягучая масса, второй – больше напоминающий пирог, который разрезают. Оба варианта обладают сладко-пряным вкусом и особенным характером. Калужское тесто – это не просто десерт. Это кусочек истории, вкуса и традиции, который живет в городе и приглашает прикоснуться к тому самому времени, когда сладость имела значение и силу символа.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете Радио «Гордость».

0: Дорогие друзья, вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Привет, я Леонсия Эрденко. Слушайте песню группы Любэ под названием «Домой» в моем авторском прочтении и исполнении на радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Тебе

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык динамичен и стремительно меняется на глазах. Из-за этого уже у наших классиков можно встретить множество непонятных слов. Например, читаем у Салтыкова-Щедрина в «Пашихонской старине». Но зато черностоп образовался отличный. «Гуляй, мужичок, да погуливай». Что там образовалось? Черностопом еще 200 лет назад называли «бесснежные холода». Собственно, Салтыков-Щедрин ярко описывает это явление. Земля закоченела, грязь на дорогах до того сковала, что езда в телегах и экипажах сделалась невозможной. Гоголь писал о стрельбе зайцев по черностопу, то есть как раз в такой вот период. К сожалению, в 20 веке это слово почему-то постепенно вышло из употребления. Так что если будет холодная бесснежная осень, можете смело называть ее черностопом. Выйдет оригинально и очень по-русски.
0: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Гявук на ивенском языке означает «рожденная на рассвете». Этот творческий псевдоним взяла ивенская певица и музыкант Татьяна Игнатенко после выхода в свет своего первого сингла «Гэлэ Учакчаму». Псевдоним предложил ее дедушка Николай Алексеевич Дичков, оленевод. Тексты песен пишет мама певицы, носитель ивенского языка, научный работник. Песню «Эньму» она посвятила памяти бабушки Татьяны, своей мамы Ульбаны Егоровны. Переводе с ивенского на русский и перевод «Это моя мама». Для меня очень важно одобрение моего творчества с семьей, приговорит девочка. Важно, чтобы все было по канонам, по правилам культуры, которые мне привили с детства. Самое главное в нашей музыке – это честность, самобытность и любовь к предкам. Через синтез аутентичного и современного звучания я общаюсь с современным слушателем. Меня слышат, понимают, под мои песни танцуют от Чукотки до Москвы. Гявук – «Эньму». Язык исполнения – эвенский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои. Yeah!

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

вечером нас зовут фонари. Жизнь подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтобы не случилось.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: За памятником паровозу в Луганске стоит яркая история. В 49-м местный завод выпустил тысячный послевоенный паровоз серии «СО», названный в честь Серго Орджоникидзе. Тысячный за 4 года. В 43-м отступающие немцы дотла разрушили завод и жилую застройку. 2 года лишившиеся всего рабочие восстанавливали цеха. Колеса первого послевоенного паровоза застучали осенью 45-го. В 48-м их выпустили уже около 500. Памятник – символ Луганска, непобедимого и несгибаемого. Кстати, долгое время луганские заводчане приезжали рапортовать в Москву на новых, только что выпущенных паровозах. Именно так они еще до войны представили правительству серию ФД. Луганские паровозы с 30-х годов конструировали под железные дороги любых габаритов. Ведь их покупали от Венгрии до Индии. Помним традиции вместе с «Радио Гордость».
0: «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В этом году всероссийская акция «Недели детской книги» станет рекордной по числу участников. К ней уже присоединились почти 10 тысяч библиотек. В 2025 году акция впервые охватит все 89 регионов России. В библиотеках пройдут десятки мероприятий, концерты, спектакли, кинопремьеры и встречи с писателями. А авторы и иллюстраторы детских книг лично встретятся с юными читателями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы, ребята,

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: С вами Станислав Ярушин, и вы слушаете мои песни на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Петр Ильич Чайковский – первый русский композитор, получивший профессиональный диплом. Лишь в середине 19 века Антон Рубинштейн основал сперва русское музыкальное общество с курсами, а затем консерваторию в Петербурге. Одним из первых слушателей и стал будущий великий композитор. Он уже успел закончить училище правоведения и даже потрудиться в Министерстве юстиции. Первые два года Чайковский совмещал работу с учебой, но дальше выбрал непростую судьбу свободного художника. Его дипломную работу комиссия посчитала слабой, но закончил учебу Петр Ильич с высшей наградой. Уже на пике славы он написал свой первый балет «Лебединое озеро». Кстати, в то время балеты считались легким жанром. При жизни композитора спектакль провалился. Триумфальное шествие «Лебединого озера» по миру началось благодаря постановке Мариуса Петипа, осуществленной через два года после смерти Чайковского.

0: Citroën. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.
0: Привет! С вами группа «Чапаев». Слушайте нашу песню «Будь собой» на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык один из самых сложных в мире. Неудивительно, что ошибки допускают все, в том числе и сотрудники средств массовой информации. Уверена, что всем вам частенько встречались выражения «коллеги по работе» или «своя автобиография». Говорить так не то, что безграмотно, нет, но все же стилистически избыточно. Это ошибки, которые называются словом «плеоназм». Слово «коллега» само по себе обозначает человека, который трудится в той же организации или отрасли. Автобиография и может быть только своя. Описание жизни другого человека, хоть вашего шефа, хоть Александра Македонского, называется «биография» без «авто». Так что давайте говорить по-русски правильно и красиво.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Вернулась! В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт радио «Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Песню «Ты русский человек» Геннадий Харланов создал после поездки в Запорожскую область, где он строил котельную для разрушенного ВСУ города Энергодара. Знакомство с участниками спецоперации и жителями освобожденного региона, сама атмосфера этой земли вдохновляет. Сам Геннадий родом из Липецка. Долгое время жил в Тюмени, а сейчас перебрался в Москву. Стихи пишет уже 20 лет. А песни начал записывать после знакомства с аранжировщиком из Тулы Виталием Чулковым. Виталий создал музыку и для композиции «Ты русский человек». Слушаем песню на радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Мы, хор турецкого, мы слушаем радио «Гордость».

0: труды бесценны и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».

0: поводов для гордости. Первый в мире планетоход. 17 ноября 1970 года советской межпланетной станции «Луна-17» на поверхность Луны был доставлен аппарат «Луноход-1». Это был первый в мире планетоход, аппарат для исследования другого небесного тела. «Луноход» успешно работал на поверхности спутника Земли 10,5 месяцев. Он проехал больше 10 километров, обследовал площадь 80 тысяч квадратных метров, передал на Землю 25 тысяч фотографий, произвел анализ лунного грунта и выполнил ряд других исследований. «Луноход» был создан в конструкторском бюро имени Лавочкина под руководством главного конструктора Георгия Бабакина.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В эфире «Радио «Гордость» новости из Архангельской области. Хвойный напиток компании «Ария» получил золотую медаль на международной выставке в номинации «Инновационный продукт». В его основе сосновая хвоя, богатая витаминами и антиоксидантами. Производитель отмечает, что использует только зимнюю хвою, в которой особенно много витамина С, а благодаря бережной технологии напиток сохраняет все полезные свойства. Вдохновением для создания послужили традиции северян, а именно напиток поморский кёжа, который издавна готовили на травах с ягодами. Компания планирует расширять географию продаж и разрабатывать новые вкусовые вариации.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: дарил бы всем подряд.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Анастасия Ермакова – талантливая российская спортсменка, одна из самых известных синхронисток в мире. Будущая обладательница 4 золотых медалей Олимпийских игр и 8-кратная чемпионка мира и Европы Анастасия Ермакова родилась в 1983 году в Москве. Уже в 4 года родители отдали ее в хореографическую секцию, а через полгода она стала заниматься синхронным плаванием. И хотя в этом возрасте Настя еще не умела плавать, ее упорство и желания быстро принесли результаты. Первых значимых спортивных успехов Анастасия добилась в конце 90-х годов, попав на юниорский чемпионат Европы, где она взяла золото, а затем повторила успех на чемпионате мира. В 2000 году ее пригласили в сборную России, где она провела 10 лет. Дебютный международный успех пришел в 2001 году, когда она выиграла чемпионат мира в Японии, а всего за карьеру она достигла подобных результатов 8 раз. На Олимпийские игры в Афинах она поехала в дуэте с другой известной российской спортсменкой Анастасией Давыдовой. Их программа «Матрикс» стала самой обсуждаемой на Олимпиаде. Девушки стали двукратными чемпионками и самыми титулованными на тот момент синхронистками мира. На следующих Олимпийских играх в Пекине Анастасия Ермакова пополнила коллекцию еще 2 золотыми наградами.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцпола. Полов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Калуге появился очень теплый книжный тренд – уличные библиотеки. По всему городу, в парках, около культурных учреждений, жилых кварталов можно встретить маленькие шкафчики или домики с полками, где любой прохожий может взять книгу или оставить свою. Это не просто обмен книгами, это символ доверия и любви к чтению среди горожан. Представьте, вы пришли на прогулку, остановились у такого книжного домика и вдруг находите новую историю, которую давно хотели прочесть. Или сохраняете свою любимую книгу, чтобы ее прочитал кто-то другой. Такие библиотеки объединяют людей. Они становятся маленькими литературными островками общения и вдохновения. Это не просто про книги, а про культуру, доброту и простую человеческую взаимность. В Калуге уличные библиотеки – это знак того, что чтение может быть частью городской жизни, легким, открытым и очень по-душевному.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире основатель и директор творческого объединения «Культура речи» Александр Эпштейн.
1: Мы знаем такие выражения, как «мхатовская пауза».
2: Это факт.
1: Мы, русские люди, вообще любим паузы. Они для нас несут смыслы. То есть любая пауза – это какой-то смысл. Если взять англоговорящих людей, спикеров, паузы практически невозможны. То есть всегда спикер англоговорящий, он заполняет эту паузу, много вводных слов, с чем мы, кстати, боремся. Да? Вот мы же говорим, что вот эти вот все вводные словечки приберите в сторону.
2: Слова-паразит.
1: Слова-паразит, да. Пауза. Как с этим работать? Это же тоже целое искусство.
2: Это искусство абсолютно. Актеры измеряют длиной его пауз, так называемые мхатовские паузы. И во многом умение или право на эти паузы получает, отвоевывает человек, у которого есть, что называется, внутреннее право говорить. Вот он говорит и хочет быть услышанным. И тогда он может себе позволить использовать паузы. Это в известной степени роскошь. Ты настолько уверен в своей мысли, ты настолько хочешь донести эту мысль, что пауза тебе не мешает, а пауза помогает осмыслить все, что ты говоришь. Ты не боишься того, что люди осмыслят то, что ты говоришь. Когда человек скороговоркой проговаривает кучу слов, используя слова-паразиты, за этим может стоять банальный страх, банальное переживание вообще быть услышанным. Он хочет накидать каких-то мыслей, и не дай бог люди их поймут, чтобы создать иллюзию, пустить пыль в глаза. Вот в чем нюанс. Поэтому я, конечно, очень хорошо отношусь к паузам и нередко на своих занятиях просто требую от участников, от выступающих говорить в два раза медленнее. Я говорю помедленнее, пауза, поменяй объект внимания. Кому ты сейчас сказал? Увидь того, кому ты сказал. Ты увидел его глаза? Он понял, что ты сказал? Переходи к следующему объекту внимания. И вот когда ты начинаешь технически себя перестраивать, вдруг появляются паузы, потому что тебе она нужна.
1: А на музыкальной радиостанции необходима музыкальная пауза. Следующая песня в эфире от Александра Эпштейна. Что будем слушать?
2: Мы будем слушать Диму Билана. Песня называется «Держи». Мне кажется, она такая заряжающая, эмоциональная и показывающая в том числе и про искусство общения, коммуникации, как можно удерживать эмоциональный контакт с важным для тебя человеком.
1: Послушаем Диму Билана с пристрастием. Сегодня в эфире «Радио Гордость» проект «Давайте по-русски».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

0: 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиостанция «Гордость».
3: Всем-всем-всем большой привет. На связи Ламба Ильича.
4: Всем привет. На связи Татьяна Буланова. Слушайте нашу песню «Дорога» на радио «Гордость».
3: Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Нижнего Новгорода создали биочип для экспресс-диагностики онкологических заболеваний. С его помощью можно выявить злокачественные новообразования всего за час, выиграв столь драгоценное время на лечение. При этом не нужно использовать дорогостоящее оборудование. Многочисленные исследования показали высокую точность и эффективность биочипов, благодаря чему разработку ученых уже сегодня активно применяют в медицинских учреждениях России для экспресс-диагностики. Тест-система практически на 100% состоит из отечественных материалов. Во всем мире ей нет подобных аналогов. Разработка нижегородских ученых заняла первое место на Международном конгрессе по цитологии в Амстердаме, а также получила главную российскую медицинскую премию «Призвание».
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Кабардино-Балкарии нашли способ сделать пластик безопаснее. Они создали новую смесь для стройматериалов, защищающую от возгорания трубы, сайдинг и провода. В состав входят три вещества – меламин, полифосфат аммония и пентаэритрит. При горении состав образует защитный слой. В воздух выбрасывается только безопасный азот и аммиак. Главное – новая добавка снижает стоимость материалов. Разработка сделает дешевле электрические провода для общественных мест.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Быть или нет, как...

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Высокович – выдающийся русский ученый-эпидемиолог, разработавший методы борьбы с чумой, холерой и сибирской язвой. Он сделал революционное открытие, доказав, что микроорганизмы, попадающие в тело человека, оседают во внутренних органах, а не выводятся с мочой. Высокович также выявил эндокардит и экспериментально показал, как иммунный ответ может повреждать ткани и вызывать инфекции. Он организовал бактериологическую лабораторию для исследования холеры, туберкулеза и менингита. В конце 1890-х годов он отправился в Индию для борьбы с чумой, что помогло предотвратить распространение болезни и спасти тысячи жизней. Владимир Высокович также доказал, что золотуха – это подвид туберкулеза и установил микробную природу менингита раньше, чем австрийский патолог Антон Виксельбаум. Кроме того, его работа была важна во время русско-японского конфликта, где он организовал противоэпидемические мероприятия в армии и исследовал способы заражения холерой через грязную воду.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». На холодной земле

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Что такое жизнь? В чем смысл жизни? Наверное, в самой жизни. Но ведь для чего-то она нам дана. Наверное, для того, чтобы после себя что-то оставить. Ну, не всегда то, что оставляешь, для других имеет значение, к сожалению. Ну, если не оставить что-то после себя, то, по крайней мере, прожить ее было бы здорово, так, чтобы не было стыдно. Но и с другой стороны, чтобы было что вспомнить.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: 1000 поводов для гордости. Первая в мире мокрая сварка под водой. Ремонт морских и речных судов, мостовых конструкций и буровых платформ, подъем затонувших кораблей. Для этих работ необходимо производить сварку металла под водой. Сухая подводная сварка подразумевает удаление воды из рабочей зоны. Для этого нужна камера, отсек или бокс и специальное дорогостоящее оборудование. В 1932 году советский инженер Константин Хренов продемонстрировал, как можно без всего этого обойтись. Впервые в мире он научно обосновал, создал и реализовал на практике процессы так называемой мокрой сварки, при которой водолаз и рабочий объект находятся непосредственно в воде. За научную разработку и внедрение методов электросварки и резки металлов под водой доктор технических наук, а впоследствии академик Константин Хренов был удостоен Сталинской премии.
1: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Вы знаете эту песню?

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

История одной песни. Из 300 песен композитора Яна Френкеля около 20 написано на стихи Инны Гоф. Среди самых известных – «Ветер северный». Впервые песня прозвучала в 1968 году в исполнении Майи Кристалинской, а в 1971 стала главным хитом ансамбля «Голубые гитары». Незадолго до этого в ансамбль пришли музыканты Юрий Валов и Сергей Дюжиков. «Вот тебе песня», – сказал Валову руководитель ансамбля Игорь Гранов. «Споешь?» Песня была записана, вскоре вышла на пластинке, и с тех пор ни одна композиция «Голубых гитар» не могла сравниться с ней по популярности. Вот что рассказывал Юрий Валов. «Я помню, как Дюжиков меня доставал. Когда на гастролях он приходил в ресторан поесть, он сразу шел к музыкальному автомату, бросал 20 копеек и включал «Ветер северный». А потом тыкал в меня пальцем и приговаривал: «Это он поет! Это он поет!» Я ужасно стеснялся. Послушаем песню Яна Френкеля на стихи Инны Гоф в исполнении ансамбля «Голубые гитары».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Тюменский драматический театр является самым большим в России. Датой его появления называют 1890 год, когда богатый тюменский купец Андрей Текутьев организовал частный театр. Для этого он перестроил один из собственных домов и в течение 26 лет содержал его. Государственным учреждением театр стал в 1919 году, а через год при театре начала работать студия сценического искусства. В 1922 году случился большой пожар. От театра остались только обгоревшие развалины. Ни оборудование, ни декорации спасти не удалось. Театр временно переехал в здание бывшего кинотеатра «Победа». Только в 1935 году было открыто новое здание театра. С этого года его стали называть Тюменским государственным драматическим театром. Спустя 10 лет ему присвоили звание областного. На сегодняшний день Тюменский драматический театр принимает участие в крупных театральных фестивалях и конкурсах. Жители Тюмени по праву гордятся тем, что их драматический театр является самым большим в России.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

осталась одна пачка.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Первый российский агробеспилотник С-80 компании «Транспорт будущего» прошел сертификацию в Росавиации и может использоваться для коммерческих работ. Дрон предназначен для точечного внесения удобрений и средств защиты растений, обладает полезной нагрузкой 40 килограммов и способен обрабатывать до 18 гектар в час. Этот беспилотник не только единственный на сегодня сертифицированный агродрон, но и первый такой аппарат, у которого налажено серийное производство. На заводах компании в Тольятти и Белгородской области производится 100 дронов ежемесячно. Но уже в ближайшем будущем компания планирует выпускать по 250 таких дронов каждый месяц.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Юная пианистка из Кисловодска Мария Филиппова стала победителем международного конкурса в Париже. Воспитанница детской музыкальной школы имени Рахманинова покорила жюри своим мастерством и вошла в число лучших исполнителей. Для Марии это не первая победа. В прошлом году она уже завоевала награду на конкурсе «Искры талантов». Ее успех – результат таланта, упорства и стремления к совершенству, которые открывают перед ней новые горизонты в мире музыки.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в Подмосковье замечательный город, в названии которого ошибаются постоянно. Даже представители СМИ, даже грамотные люди. Догадались? Ну, конечно же, наша любимая Балашиха. Ударение в этом слове правильно ставить на последний слог. Те, кто любит ставить его на второй, можно оправдать. У краеведов есть мнение, что до 40-го года действительно говорили «Балашиха». Но потом воздали балашихинские районы, ударение официально перенесли, руководствуясь соображениями благозвучия. Вариант прижился, и сейчас местные жители страстно отстаивают родную Балашиху.
0: Радиостанция «Гордость».

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: В Краснодарском крае армянская этническая общность уже давно стала второй по численности после русской. Множество армян отсюда родом в годы Великой Отечественной войны проявили себя как настоящие герои. Десятки стали героями Советского Союза. И поныне краснодарские армяне не устают удивлять успехами в самых разных видах деятельности, в том числе в спорте и в различных видах искусств. В начале 50-х годов прошлого века в Краснодаре в семье Георгия и Анны Шахназаровых родился сын Карен. На рубеже 80-х и 90-х годов Георгий Хасроевич стал помощником Михаила Горбачева. Но известность его сына к тому моменту уже превосходила известность отца. Его фильмы, такие как «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх», пользовались безоговорочной любовью зрителей. А кинокартина «Курьер» вообще стала культовой и собрала целый урожай наград.
2: Слушай, Базин, у тебя есть мечта?
3: Какая мечта?
2: Ну, о чем ты мечтаешь в жизни?
3: У меня мечта пальто купить.
2: Ну, что это за мечта? На, носи на здоровье.
3: Ты что, сдурел? А ты?
2: Мне все равно в армию скоро. Носи и мечтай о чем-нибудь великом.
1: После «Курьера» Карен Шахназаров снял «Город Зеро», «Цареубийца», «Американская дочь» и еще много замечательных фильмов. Вот уже более четверти века он возглавляет киноконцерн «Мосфильм».
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы, приправляем сказаниями о героях фольклора, не скупимся на стильные аранжировки, сдабриваем модным этно-диджей-сетом, обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера, 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тюмени налажено первое в России производство по выпуску чековой термоленты. Чековая лента изготавливается из высококачественного российского сырья и производится на современном оборудовании, соответствующем всем требованиям и стандартам. Мощность производства составляет 1600 тонн продукции в месяц. Чековая термолента признана одним из 100 лучших товаров России и Тюменской области. Эксперты номинации «Продукция производственно-технического назначения» высоко оценили качество термоленты и ее роль в импортозамещении.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним

хорошее утро, когда ты напротив меня, а когда по тебе гуляет улыбка моя, когда мы с тобой друг другу как воздух нужны.

0: Я люблю, и значит я живу.
1: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Популярная певица Гульназ Шакирова более известна под творческим псевдонимом «Дышать». Она родилась и выросла в Казани, поет и на татарском, и на русском языках. В основе ее нынешнего репертуара татарская этника в современной аранжировке. Этнические мотивы ее композиции органично сочетаются со стилем инди-поп и хип-хоп. Неудивительно, Гульназ много лет занималась танцами и даже преподавала тот самый хип-хоп. Тексты она пишет сама, дополняя татарские народные песни, сочиняя собственные или создавая комбинированные варианты. Одна из таких композиций «Был былым». В переводе на русский – «Соловей». Песня написана на вечную тему томления одинокой души в поисках любви. «Спой мне, соловей, и на сердце станет легче. Дышать, был былым». Язык исполнения – татарский.

Гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами –

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В селе Покровском Тюменской области, находящемся в 80 километрах от города, родился самый известный в мире русский мистик – Григорий Распутин. Его настоящая фамилия – Новых. Прошло уже более 100 лет со дня его смерти, а личность царского фаворита до сих пор вызывает интерес у всего мира. В 1991 году историк Марина Смирнова основала в Покровском первый частный музей в России и по выходным проводит экскурсии. Ее гостями были Сергей Собянин, Игорь Шувалов, Владислав Третьяк, группа «Бонни М» и многие другие. Марина Юрьевна располагает уникальной фактологической базой и убедительно доказывает, что дошедший до нас образ пьяницы и развратника, специально созданный большевиками, никакого отношения к реальности не имеет. И Анна Ахматова, и Сергей Есенин, и Николай Гумилев считали Григория Распутина великой личностью.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Николай Расторгуев. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Война и мир» Льва Толстого – лучшая книга всех времен и народов по версии Newsweek 2021 года и одна из самых скачиваемых наших книг. Это несмотря на попытки отмены русской культуры. Роман – основа для дюжины масштабных экранизаций. Только британцы сняли 3 фильма. Последняя 7-летней давности на какое-то время вывела роман Толстого в топ самых продаваемых иностранных книг в Соединенном Королевстве. В американской киноверсии Наташу Ростову играла Одри Хепберн. Советская эпопея Бондарчука стала самым дорогим проектом нашего кинематографа и получила «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. В западных экранизациях главное – обычно любовь. Наташа Ростова, ее сложные отношения с Болконским и Курагиным, семейное счастье с Пьером. Наша вернула войну на законное место. Специально для Бондарчука вооруженные силы СССР сформировали специальный кинематографический кавалерийский полк на 1500 военных. Гордимся нашей литературой, достоянием всего мира.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что слова «займ» в литературном русском языке нет? Правильно говорить «заем». Именно такой вариант дают словари. 42-я глава Гражданского кодекса Российской Федерации тоже называется «заем и кредит». Неверный вариант «займ» появился в речи из-за особенностей склонения слова «заем». Дело в том, что форма множественного числа звучит так – «займы». А родительный падеж правильно образовать следующим образом – «договор чего?» «Займа». Но в именительном падеже все равно «заем», и только так. В письме тоже «заемное». Сложно? Еще бы!
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: Имя севастопольца Ивана Дмитриевича Папанина известно многим жителям нашей страны. А знаете ли вы, благодаря чему прославился этот выдающийся человек? В 1937 году Иван Папанин был назначен начальником первой в мире дрейфующей научной станции «Северный полюс-1». В течение 274 дней станция дрейфовала на льдине в сторону Гренландии. Несмотря на тяжелые условия, участникам экспедиции удалось получить уникальные знания об Арктике и о природе высоких широт Северного Ледовитого океана, провести гидрологические, геомагнитные и метеорологические наблюдения. Во время работы станции была впервые измерена глубина Северного Ледовитого океана у Северного полюса. Было окончательно доказано, что суши в этом районе не существует. На родине полярников встретили с большим триумфом. Всем четверым участникам экспедиции было присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Свобода – это не анархия. Это джаз. Импровизация в рамках гармонии. Каждый музыкант в группе имеет право на свою партию. Но мы слушаем друг друга, чтобы создать единое звучание. В обществе то же самое. Свобода без вседозволенности – вот это наш принцип. Вот представьте оркестр без дирижера, но с внутренним чувством меры у каждого. Скрипка не заглушает виолончель, флейта не спорит с кларнетом. Они все друг друга дополняют. Свобода здесь не вправе на голос. Она не вправе на шум. На репетициях я объясняю ребятам, твоя партия важна, но она часть целого. Так и в жизни. Право на мнение не означает право оскорблять. Свобода творчества не дает права разрушать. Настоящая свобода – это когда ты можешь сыграть соло, зная, что остальные тебя поддержат, а ты поддержишь их.
0: Истории о главном. Реклама.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
4: Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Знаменитое Азовское сидение. Так называется героическая оборона крепости Азов от турецкой армии донскими и запорожскими казаками в середине 17 века. 5000 казаков столкнулись с огромной армией Османской империи. Флот, конница, пехота, сотни стенобитных пушек, десятки инженеров из Испании, Швеции, Франции и Венеции. Всего более 200 тысяч воинов. Несмотря на нехватку еды и припасов, казаки смогли продержаться до прибытия подкреплений. Турки пошли ва-банк, понадеявшись на численное превосходство своей армии. Они решили измотать казаков непрерывным штурмом. Гарнизон Азова героически держал оборону и днем, и ночью, отбив все атаки. Под Азовом турки потеряли более 90 тысяч человек. Колоссальным был и моральный урон. Армия великих османов была бита разбойниками и голодранцами, коими высокомерно считали казаков турки. Этот величайший подвиг вошел в историю как пример невероятной отваги нашего народа.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: ему уже 300 лет. А он еще.
1: Гордость – это семья. Берегите близких.

История одной песни. А знаете, что песню «Владимирская Русь» для группы «Черный кофе» написал Александр Шаганов, автор «Бессмертных», «Выйду ночью в поле с конем» и «Батяни комбата»? Это было одно из первых его стихотворений и тот самый хит, с которого началась его карьера автора песен. Поэту было 17 лет, он сдал сессию, шел по заснеженной Ильинке, и вдруг в голове словно само сложилось: деревянные церкви Руси, перекошены древние стены. Название «Владимирская Русь» пришло позже и связано с малой родиной Шаганова, деревней Пегасово под Суздалем. Спустя несколько лет уже отполированное стихотворение высоко оценил Андрей Вознесенский. Тогда Шаганов предложил его основателю «Черного кофе» Дмитрию Варшавскому, который уже положил на музыку другое стихотворение поэта «Звездный водоем». «Владимирская Русь» взлетела в топ, а ее создатель ушел из мостелефонстроя писать песни. Слушаем «Владимирскую Русь» группы «Черный кофе» на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Покровский собор – одно из самых старинных зданий Брянска. Деревянная церковь на Покровской горе стояла еще во времена слова о полку Игореве. Нынешний храм моложе. Родом он всего-то из 17 столетия. Архитектура церкви соединяет традиции раннего древнерусского зодчества и более позднего нарышкинского барокко. Четыре малых главы не размещены, как обычно, по углам, а ориентированы по сторонам света. Фасад украшен отделкой из кирпича. Храм связан с именем первой в нашей истории орфистки – Глафиры Алымовой. Его построил ее предок на свои средства.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Байкале установлен новый рекорд. Россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, только в ластах и купальнике. Это произошло во время фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Кроме того, на фестивале были зафиксированы еще три рекорда. Россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр, а хорватские спортсмены Санда Делия и Витамир Маричич на 55 и 62 метра соответственно.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
1: Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь – всемирно известный храмовый ансамбль на Соловецком архипелаге в Белом море. Основан в 15 веке, признан объектом особой культурной и исторической значимости и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Издревле на его территории была развита инфраструктура, собственное хозяйство, дороги, на базе монастыря появился гражданский флот, здесь добывали соль, развивали торговлю. Со времен Ивана Грозного и почти до конца

0: Радкина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучало в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Ковалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ринат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
1: Я сегодня до зари

Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня, а степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены, просыпаемся мы и

0: грохочет на полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Владислав Третьяк – самый именитый вратарь 20 века, член сборной мира, куда вошли лучшие хоккеисты столетия. Десятикратный чемпион мира и девятикратный Европы. Первый в истории вратарь, получивший 3 золотые олимпийские медали. Родился в Подмосковье, сначала занимался прыжками в воду, с 11 лет играл в хоккей за ЦСКА. В хоккей его привела мама. Уже в 15 спортсмена заметил Анатолий Тарасов, который пригласил его на свои взрослые тренировки.

0: Великий тренер помогал своим ученикам развить не только силу, но и бесстрашие. Один из приемов его тренировки назывался «Убей канадца». Каждый спортсмен должен был, правильно сгруппировавшись, с разбегу врезаться в дерево. Уже на юниорских состязаниях Третьяк собрал рекордное количество наград, а в 17 вошел в сборную СССР, став одним из самых молодых ее участников. Интересно, что изначально спортсмен играл как нападающий, но все время пытался инстинктивно защищать ворота. Тогда-то его и определили вратарем. Здесь он поставил несколько рекордов по количеству отраженных ударов и разработал виртуозную технику защиты ворот. Спортивную карьеру Владислав Третьяк завершил рано. Хотел больше внимания уделять семье. С тех пор занимается тренировкой и общественной работой. С начала нулевых возглавляет Федерацию хоккея. Избирался депутатом Государственной Думы. Интересный факт. В советское время знаменитый хоккеист владел одной из редких иномарок – «желтой Тойотой», призом лучшему игроку Кубка Канады. Советское правительство разрешило хоккеисту не платить за нее пошлину.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Горный массив «Спящий Черкес» – одна из необычных природных достопримечательностей Краснодарского края. В Апшеронском районе, в нескольких километрах от поселка Отдаленный, располагается горный хребет урочища Черногорье. Его самая высокая точка – гора Черногор. Она поднимается над уровнем моря на высоту 1754 метра и значится геологическим памятником природы. Если смотреть на возвышенность со стороны поселка, можно отчетливо разглядеть в очертаниях рельефа профиль лежащего на спине человека, папаха, острый с горбинкой нос, усы, волевой подбородок. Отсюда и спящий черкес. Это второе народное название горы. С каждым годом ее стремятся увидеть все больше туристов. Наиболее благоприятное время для путешествия к спящему черкесу – поздняя весна, начиная с майских праздников, и осень, до начала периода продолжительных дождей.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Сергей Нехаенко, музыкант.
3: Знаете, жизнь – это такая штука, в которой есть постоянный выбор. Нравственные ориентиры нам скорее помогают не сбиться с пути. Так бывало, что в моей жизни, я думаю, как и у каждого человека, предлагали какое-то быстрое решение той или иной проблемы или достижение цели каким-то не совсем честным путем. Но это как-то шло всегда вразрез с моей совестью, с моим воспитанием, восприятием. И я всегда старался выбирать сложный путь, но открытый, чтобы я мог честно, открыто смотреть людям в глаза. Честность, порядочность и верность, они проявляются в мелочах. Каждый день. И это отражается в текстах, которые я пишу, и в музыке, которую создаю. Но я знаю одно. Как бы ни было сложно, какой бы ситуации ты ни оказался, пусть даже на пороге смерти, всегда надо оставаться человеком, всегда надо жить по совести до последней минуты, до последней секунды.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Вопреки распространенному мнению, первый в мире киноаппарат был изобретен не во Франции, а в России. Имя этого первопроходца – Иосиф Тимченко, гениальный механик из Харькова. Его кинетоскоп появился задолго до знаменитых братьев Люмьер. Еще до этого прорывного изобретения Тимченко был признанным мастером, получившим серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже за передовые разработки. Но знаете ли вы, что первая демонстрация кинетоскопа Тимченко состоялась в Одессе в 1893 году? Зрителям показали два коротких фильма «Копьеметатель» и «Скачущий всадник». К сожалению, изобретение Тимченко не получило широкого распространения за пределами Российской империи, и слава первооткрывателей досталось другим.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песня «Мужичка» фолк-группы «Сказки» вышла в составе дебютного альбома коллектива «Болбатуха» в 2020 году. С этой композицией связаны первые выступления группы на фестивале «Добро пожаловать в Арктику». И не случайно. Припевную часть песни составляет аутентичная народная песня из Архангельской области. Именно в этих краях на Пинежье долгие песни пели с так называемым «тонким голосом», октавным удвоением основного голоса вверх. Участники группы стремятся показать в своем творчестве, насколько разнообразна песенная культура нашей огромной страны. Не могли они обойти стороной такой феномен, как пение тонким голосом. Сказки, мужичка, язык исполнения русский.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: А знаете ли вы, что академик Николай Вавилов, генетик, ботаник, химик, селекционер, собрал самую крупную в мире и богатейшую по видовому представительству коллекцию семян культурных растений? Коллекция стала первым в мире генетическим банком и нашла широкое применение в селекционной практике. Она пережила даже блокаду Ленинграда. Ее хранители умерли от голода, но не взяли ни зернышка из драгоценного банка генетических ресурсов. Ученый со своими коллегами совершил около 180 ботанико-агрономических экспедиций, побывал в 65 странах на 5 континентах. Результатом стала уникальная коллекция семян. К 1940 году она насчитала 250 тысяч образцов. И по сей день коллекция, собранная Николаем Вавиловым, считается самой богатой и самой ценной в мире.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Дом Мешкова – один из архитектурных символов Перми. Строил его уроженец Пермского края, архитектор Иван Свиязев. Родившись крепостным, он за талант был выкуплен Академией художеств. Не всем известна интересная конструктивная особенность стен дома Мешкова. Они многослойные. Внешняя и внутренняя стены из кирпича, в середине для тепла – лиственницы. Сейчас в особняке размещен Пермский краеведческий музей. Надо сказать, что за решением передать особняк музею стоит долгая традиция. Дело в том, что до революции в доме Мешкова проходили первые в Перми художественные выставки. Именно в этом особняке, в частности, впервые выставили картину «Лесной пожар» – шедевр Денисова-Уральского.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире генеральный директор Центра «Арктические инициативы» Рустам Романенков.
3: Сразу два подряд вопроса у нас пришло. Я, с вашего позволения.
4: Конечно.
3: Хотим съездить на крайний север и посмотреть северное сияние. Как часто они бывают, какая вероятность их увидеть. И тут же еще один вопрос. А где северное сияние самое красивое?
4: Знаете, я должен дорогим радиослушателям сразу признаться честно и ответить, что я, несмотря на то, что Арктикой занимаюсь уже лет 15 и бывал во многих регионах, я никогда не видел северного сияния. То есть мне, вот мои друзья эту историю наблюдали, мне присылали фотки, я причем в некоторых случаях думал, что это фотошоп, когда вот оно было не сине-зеленым таким бирюзовым, а с красными оттенками и так далее. То есть я говорю, да это фотошоп, такого не бывает. Они говорят, нет, вот реальная фотка, только что сняли. А я, к своему стыду, ни разу, ни на Таймыре, ни в Мурманске, никогда не попадал, ни в других регионах не попадал на то, чтобы увидеть его северное сияние. Вот. Но сейчас, вот если сейчас ехать, то, наверное, уже, пожалуй, немножко опоздали. Надо чуть раньше, конечно, было. Вот, может быть, месяц назад, если приехать в Мурманск, то совершенно точно его можно было увидеть. Я пытался, когда был Арктический форум 26 числа, пытался его разглядеть. Уже было сложновато, честно признаюсь. Но вот, то есть, чуть раньше, начало марта там, или в зимний период времени, да, здесь шансов больше, конечно. Я думаю, что там, где оно доступно визуально, оно везде одинаково чудесно и красиво, но я почему советую в этой ситуации Мурманск, потому что он ближе всего. То есть это та Арктика заполярная, которая совсем рядом. Друзья, это 1,5 часа лета из Москвы, я имею в виду. Да? То есть, соответственно, это миф о том, что это далеко и холодно, и сложно. Вот, поэтому садитесь в самолет туда, сейчас вот немножко не сезон,
3: но
4: до следующего сезона.
3: Да, в продолжении туристической темы как раз вы сказали о том, что идет работа над турами, что действительно много появилось возможностей у всех нас посетить Арктику, да, увидеть своими глазами там, проследить пути первопроходцев на белого медведя. Это увидите же реально же.
4: Вы знаете про белого медведя здесь, что важно подчеркнуть. Еще одна задача, которую мы решали на bestarctic.ru, да, мы когда создавали у нас и когда формировали тур, очень серьезная задача сделать его безопасным и человека просвещенным, куда он едет. Потому что, знаете, в прежние времена, когда мы в Дубай ехали, нам рассказывали, да, что там нужно одеваться подобающим образом,
3: в целом, да,
4: руки вообще, не открывать, да, и так
3: когда
4: далее.
3: Когда куда-то едешь...
4: Почему мы не делаем это в стране? Да. Потому что вести себя с экосистемой, в которую ты попадаешь, нужно уметь. С биотой, очень своеобразной порой, да, потому что белый медведь самый большой хищник на планете, поэтому, я имею в виду, северный. Поэтому если мы планируем контактировать, да, с этим зверем, то, конечно, желательно изучить формат поведения, который может помочь. Хотя, на самом деле, вот таких визуальных контактов непосредственно с белым мишкой лучше все-таки не иметь и к этому не стремиться, потому что не нужно трогать этого уважаемого зверя. Но знаете как, они не нападут первыми, но человека они воспринимают все равно как угрозу серьезную, да, и, в принципе, правильно делают. Так и есть. Поэтому вот здесь нужно быть очень аккуратным. Но наша задача была, чтобы человек, когда приходит и выбирает себе тур, он купил себе не отель, не ночлежку, да, он не купил себе, допустим, картинку, которую он увидел в интернете, как выглядит там плата Путорана или Териберка, да, там кладбище кораблей или еще что-то. Чтобы человек, когда купил тур, он понимал, куда он едет, что там с температурой, что там с одеждой, что там с мошкой летом, как обезопасить себя, как вести себя со зверем, который там может появиться в любой момент, в любом месте, да, если нет сопровождения специального там оборудованного. Вот все эти моменты он должен знать, и это мы стараемся сделать, чтобы действительно это были такие цивилизованные туры. И знаете еще, что важно для нас, как для страны, потому что у нас, мы когда анализировали международный опыт, у нас есть европейские, в том числе, страны, не арктические далеко. И у них есть такого рода ресурсы, а Россия, которая владеет 55% арктической циркумполярной территории, не имела такого ресурса. Потому что у нас были попытки, подходы сделать это. Миндаль Восток делал тоже определенные в этом направлении шаги, но мы не довели это до нормального туристического продукта. И здесь, конечно, понимаете, усилий там одного ОНО или любой другой организации недостаточно. Это страновая задача. Мы должны решить обязательно вместе, потому что все ведомства погруженные в эту тематику. А туризм – это сквозная история. То есть, потому что если мы берем реальный сектор, причем здесь реальный сектор, причем здесь уважаемые нефтяные компании, или там металлисты, которые работают в Арктике, и туризм, да? Но если мы говорим про промышленный туризм, из него произрастает профориентация. А это решение кадрового вопроса и кадрового голода, который колоссальный в части севера, да? То есть, ну, понимаете, вот казалось бы, мы говорим вообще не про это, а расшиваются все эти смыслы совсем в другую сторону.

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии извлечен крупнейший в истории России ювелирный алмаз. Камень редкого янтарного цвета весит почти 100 граммов, а его размеры составляют 56 на 54 на 22 миллиметра. Алмаз получил имя в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в компании, 2025 год уже стал особенным для российской алмазной отрасли. Ранее в этом году был представлен крупнейший отечественный бриллиант весом более 100 карат, огранка которого длилась более 2 лет. Теперь к этой вехе добавилась еще одна – уникальный природный камень, символично найденный в юбилейный год.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
1: История одной песни. Песню «Дай ему сил» Александр Степанов решил написать после того, как в 2022 году начал ездить на новые территории с гуманитарной помощью. Сам текст и музыка появились спонтанно. Александр ехал в институт к Ларисе Долиной, чтобы провести урок для ее учеников, но попал в пробку. Выйдя из такси, он напел на диктофон первые строчки будущего хита. Саму песню он выпустил уже после того, как исполнил ее для бойцов в зоне СВО. А уже после этого поступило предложение от Николая Расторгуева.
2: Ее услышал благодаря Игорю Матвиенко Николай Расторгуев. К нам пришел запрос, не против ли вы, если группа Любэ споет вашу песню? Конечно, в смысле? Мы только за. Ну, конечно, это гордость. Потому что, когда твою песню поет артист такой величины, как Николай Расторгуев и группа Любэ, это знаковый момент в жизни любого автора.
1: Слушаем в эфире радио «Гордость» песню Александра Степанова «Дай ему сил».
3: Вновь. Ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Многие знают физика Александра Столетова, открывшего первый закон фотоэффекта. Его брату Николаю повезло меньше. Родились оба во Владимире, учились в одной и той же гимназии, а затем в Московском университете. Оба считались талантливыми студентами, однако Николай был старше, и его студенчество пришлось на Крымскую войну. Бросив учебу, он ушел оборонять Севастополь. За героизм получил Георгиевский крест и навсегда связал судьбу с армией. Из Крыма Николай Столетов отправился в Туркестан, где возглавил топографическую экспедицию к истокам Амударьи. За собранные сведения получил золотую медаль Русского географического общества, но главным событием в жизни Столетова стала русско-турецкая война 70-х годов позапрошлого века. Именно ему выпало с небольшим отрядом оборонять от турок Шипку. Героическая защита перевала, на котором, по мнению европейских офицеров, нельзя было продержаться и 3 дней, длилась полгода и закончилась нашей победой. Награды и оружие Николая Столетова можно увидеть во Владимире в доме музея семьи.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Многие из вас наверняка встречали в блогах странное слово «агриться». Означает оно буквально «злиться», «наезжать». А популярным стало 5 лет назад. В обычную речь глагол «агриться» проник из сленга любителей компьютерных игр. Легенда гласит, что похожее слово обозначало в одной из игрушек ситуацию, когда персонаж вот-вот падет жертвой вражеской атаки. Но точно ничего тут утверждать нельзя. Пока ясно только одно. Связь с английским «aggro» — коротким сленговым обозначением агрессии. Кстати, в словари глагол пока не внесли, так что имеете право говорить, как вам больше нравится. Хоть «агриться», хоть «агриться».
2: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что такое частушки, знают все. А вот что такое частушки под язык? И вообще, песенный жанр под язык. История такова. В старину на деревенских вечерках, на праздниках, не всегда присутствовал музыкант. Но танцевать хотелось. Выход из положения был найден. Причем очень простой. Танцевали под песни. В танце каждая девушка показывала себя в сольном куплете. Остальные поддерживали, изображая голосом, например, балалайку или, как в карельских деревнях, кантеле. В репертуаре карельского ансамбля народной песни «Верия» из «Сартовалы» частушки под язык тоже имеются. В современном варианте музыкальное сопровождение, конечно, есть, и даже в современной аранжировке, но и голоса, изображающие наигрыши на музыкальных инструментах, звучат традиционно и очень богато. А вкрапление частушек на русском языке говорит о том, что их родина – русская Карелия. И верно, они пришли к нам из села Михайловское, Аланецкого района республики. Аланецкий район, хоть и имеет статус национального, фактически, как и вся Карелия, был и остается многонациональным. Ансамбль народной песни «Верия» – частушки под язык. Язык исполнения – карельский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Помните пословицу «Где справедливость, там и правда». Мне кажется, это емко и очень четко. Поступить по справедливости – значит по совести, по-честному. У меня в детстве, когда я училась в школе, была одна очень интересная история. По физкультуре среди нескольких классов были соревнования по бегу. Мы пришли на стадион поболеть, конечно же, за своих. И после старта один мальчик, он всегда бегал очень быстро, и все знали, что обогнать его практически нереально. Он сразу стартанул и пришел к финишу задолго до всех. Но что случилось перед финишной чертой, непонятно. То ли он не разглядел, то ли не понял. В общем, он стоял за несколько метров до нее, как ни в чем не бывало. А наш одноклассник, который бежал вторым, подбегая к нему, он приостановился, показал, что финиш впереди, и дал добежать ему первым. Мы кричали «беги», подбежали к нему потом «почему ты остановился? Мы же тебя кричали». А он ответил: «это было бы несправедливо, я был вторым». И может кто-то скажет, что в спорте такие правила не работают, что раз затормозил, значит сам виноват. Но мне кажется, это выбор каждого. Вот личные весы и личные меры. Для моего одноклассника вот тогда это был поступок по совести, по-честному. И он был для него важнее первого места. И, наверное, для меня это был урок. Урок того, что личные интересы когда-то приходится убирать. Убирать там, где нужно поступать по справедливости.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Привет всем, меня зовут Елена Мараховская. Огромная благодарность радиостанции «Гордость» за такой крупномасштабный фестиваль «Музыка гордых». Для меня огромная честь и большая радость быть второй год подряд ведущей этого потрясающего фестиваля. Я испытываю чувство гордости не только от того, что я одна из ведущих этого потрясающего фестиваля, но и от того, что этот фестиваль проходит в моем любимом городе Нижнем Новгороде уже второй раз. Это было незабываемо, это было потрясающе. И хочется выразить слова благодарности всем тем, благодаря кому этот фестиваль состоялся. Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку этого мероприятия, фонду Николая Расторгуева, радиостанции «Гордость», конечно же, и всем-всем-всем десяткам тысяч людей, которые пришли на фестиваль в последний день лета, накануне 1 сентября, разделили с нами эту радость, это счастье. И, конечно же, тем, кто смотрели трансляцию в интернете. Всем огромное спасибо. Мы счастливы. Мы желаем фестивалю «Музыка гордых» долгой и счастливой жизни, много талантов, новых имен и неиссякаемой любви зрителей. Спасибо, Радио Гордость.

0: История одной песни. В создании песни «Помолись за меня» принимали участие сотрудники радио «Гордость». Как говорит автор музыки и исполнитель Руслан Осташко, стихи одного начинающего поэта-песенника ему показали представители радио и предложили написать на них музыку. Примерно за сутки музыка была готова.
1: Присылаю, говорят, да, хорошая песня, автору понравилась. Я говорю, ну отлично, давайте просто исполнителя этой песни найдем. Начали рассылать различным артистам. Я точно знаю, что эту песню пел Александр Буйнов. Попросил разрешения на ее исполнение на сольных концертах. И вот он говорит, ну знаешь, вот поэт, говорит, ну ты ввязался в это, ну сам и пой. Оказалось, что начинающий поэт-песенник это Владимир Малышев, ректор в ГИКа. Как поэт-песенник он, конечно, начинающий, но по возрасту он уже душой молодой.
0: Так, благодаря радио «Гордость» образовалась крепкая дружба между Русланом Осташко и Владимиром Малышевым. Они написали еще несколько песен и планируют дальше продолжать совместное творчество. Слушаем песню «Помолись за меня» в исполнении Руслана Осташко.

честно прорвемся. Не страшны нам снаряды и дроны, поломаем врага и с победой вернемся. Наступают вперед батальоны.

Вернувшись домой, выпьем мы за друзей, за погибших, за тех, кто не с нами. И до будущих битв отнесем мы в музей полковое победное.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что слово «красный» долгое время значило «красивый»? Слово это общеславянское. Его близкие родичи есть и в польском, и в болгарском. Происходит от общеславянского же «краса», которая разом и честь, и гордость, и, собственно, красота. При этом красный, как один из цветов радуги, существует в русском языке очень давно, по крайней мере, века с 15-го. Как же так вышло, что «красивый» и «красный» долгое время было для русских людей одним и тем же словом? Точный ответ на этот вопрос неизвестен. Однако выдающийся лингвист Павел Яковлевич Черных объяснял это следующим образом. Когда-то давно наши предки были язычники и приносили жертвы своим языческим богам. Жертвы сжигали на алтаре, и вот это священное жертвенное пламя, обращенное к высшим силам, обозначалось словом, от которого происходят и «краса», и «красивый», и «красный».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Леонид Витальевич Конторович – единственный нобелевский лауреат по экономике с советским гражданством. Родился он в 912 году в семье врача и был одним из первых наших официальных вундеркиндов. В Ленинградский университет он поступил в возрасте 14 лет. Юному студенту потребовалось специальное разрешение от наркома просвещения. В итоге вуз Конторович окончил в 18 лет, будучи автором уже 11 научных публикаций. Работал он в области функционального анализа и в 25 стал автором классического труда о методах решения уравнений в частных производных. Леонид Конторович был в числе тех, кто рассчитывал критическую массу плутония для нашего атомного проекта, рационализировал раскрой металла в оборонной промышленности. В дальнейшем именно способность все оптимизировать принесла Конторовичу Нобелевскую премию по экономике. Началось с фанеры. Математик рассчитал, как распределить древесину между стенками наиболее эффективно. Затем он развил свои идеи и фактически создал линейное программирование на несколько лет раньше, чем американцы. Идеи Конторовича были прорывными, и в 1975 году ученый получил Нобелевскую премию по экономике. До сих пор он остается единственным человеком с советским или российским гражданством, добившимся этой награды. Конторович был не только ученый, но и учитель и организатор науки. Он один из создателей Института математики Сибирского отделения РАН и возглавлял кафедру вычислительной математики Новосибирского университета.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Наталья Тебелева. Нас новый век раскачивал и гнул.
4: Нас новый век раскачивал и гнул, а вот сломить получится едва ли. Нам нужно довоевывать войну, что наши деды не довоевали. Она была возможна лишь в кино, погребена под корешками книжек в другое время, в плоскости иной, но оказалась явственней и ближе, сложней и проще, больше и страшней. Иглой кровавой свастику наметив, и волчий крюк на сгорбленной спине безумного соседа по планете, а память, словно памятник, поправ. И стынет, стонет небо изумленно, над бабьим яром шелест диких трав и черные фашистские знамена. Живем, покуда чувствуем родство с мальчонкой, там невинно убиенным, расстрелянным за то, что у него неправильная кровь текла по венам. Что делать? Кто бы ни был виноват, а победить должны мы по-любому, пройдя дорогой выцвевших солдат из дедова военного альбома.
5: Выражение «недовоеванная война» поэт Наталья Тебелева вспомнила, листая альбом с военными фотографиями бабушки и дедушки. «Они прошли всю Великую Отечественную», – рассказывает Наталья. «На войне и познакомились». Так появилось это стихотворение.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Российские ученые сделали важный шаг в развитии деревянного домостроения. Специалисты Северного Арктического федерального университета разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий из дерева клееных элементов. Новая технология позволяет строить здания высотой до 75 метров, устойчивые к землетрясениям, сильным ветрам и вибрациям от транспорта. В основе разработки специальный соединительный узел, который снижает нагрузку на конструкцию и предотвращает деформации. Разработка уже прошла успешные испытания и может стать основой для строительства в северных регионах.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Ми-26 – крупнейший в мире серийный вертолет. К началу 70-х годов в народном хозяйстве и вооруженных силах Советского Союза значительно возросли объемы и сложность транспортных задач. Требовался новый многоцелевой транспортный вертолет, сочетающий повышенную грузоподъемность и дальность полета. Разработку поручили опытно-конструкторскому бюро имени Михаила Миля. В 1975 году первый летный экземпляр уникальной машины был готов к испытаниям. Впервые в истории мирового вертолетостроения был создан высоконагруженный несущий винт с 8 лопастями и диаметром 32 метра. Диаметр рулевого винта составил 7,5 метров. Грузовая кабина позволяла разместить 20 тонн груза или 90 пассажиров. Вертолет получил название Ми-26. В октябре 80-го года на ростовском вертолетном заводе состоялась торжественная выкатка первого серийного экземпляра. Ми-26 установил множество рекордов скорости, грузоподъемности и дальности полета. Уникальные операции по транспортировке негабаритных грузов на внешней подвеске и работы в экстремальных условиях снискали ему мировую славу. Обладатель престижных наград, звезда авиасалонов, Ми-26 производится в нашей стране по сей день. Почти полвека он удерживает титул крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета и считается величайшим достижением в мировом вертолетостроении. Рассмотреть эту невероятную машину с близкого расстояния можно в Центральном музее ВВС в Монино. Вертолет Ми-26 с бортовым номером 21 экспонируется там с 1995 года. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
1: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Андрей Бочканов – яркая музыкальная звезда Мордовии. Более всего он известен как исполнитель песен собственного сочинения на русском и эрзианском языках. Примечательно, что в раннем возрасте Андрей не говорил на эрзианском, до тех пор, пока любимая бабушка не рассказала о важности знания родного языка. Музыкой Андрей увлекался с детства, окончил музыкальную школу. Институт выбрал архитектурно-строительный, но музыка постоянно присутствовала в его жизни. Еще в студенчестве он стал популярным в республике вокалистом. Профессиональное музыкальное образование получил уже будучи солистом Мордовской государственной филармонии. Выступление Бочканова производит сильное впечатление даже на тех, кто не знает эрзианского языка. Под его веселые песни зрители начинают приплясывать, под серьезные размышлять. Одна из таких композиций – «Баега», в переводе с эрзианского «Колокол». Это песня о том, что нужно помнить о своих корнях. В родном доме тебя ждут, где бы ты ни был. А если станет холодно, ты услышишь, как звон колокола зовет тебя к родному очагу. Андрей Бочканов, «Баега», язык исполнения эрзианский.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди?
1: Ученый, педагог, организатор географической науки – все это Александр Александрович Борзов. Родился будущий исследователь в Воронежской губернии. Начало его жизни было драматичным. Отец мальчика был помещик Северцев, а мать – крестьянка. Из-за этого у Борзова образовались проблемы с поступлением в гимназию. Но семья отца все же помогла. Именно дядя будущего ученого Николай Северцев, ученый, художник, исследователь Тянь-Шаня, пристрастил племянника географии. После гимназии Борзов поступил в Московский университет, где учился у другого великого географа Дмитрия Анучина. Работал в Румянцевской библиотеке, впоследствии ставшей Ленинской, и преподавал географию. Наш герой создал целую серию картин по географии России с двумя томами научных описаний к ним. Также он автор первой в истории монографии о европейской части России и карты рельефа нашей страны. Еще Борзов вместе с Дмитрием Анучиным организовал исследовательский институт и музей при географическом факультете МГУ. Его научная деятельность была отмечена золотыми медалями Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Русского географического общества. А в 1935-м он стал заслуженным деятелем наук СССР. Именем Борзова названы вулкан на острове Уруб на Курилах, ледник хребта Сунтар-Хаитян на востоке Сибири, ледники в приполярном Урале и на Новой Земле. В память обо всех географах звучит песня Юрия Висбора «Люди идут по свету» в исполнении Александра Евстигнеева.
2: Люди идут по свету, слова их порою грубы. Пожалуйста, извините, с усмешкой они говорят –

0: другим они в рюкзаках хранят, но грустную нежность песни ласкают сухие губы, и самые лучшие книги они в рюкзаках хранят.
1: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Камская ГЭС – один из символов Перми. Это последняя грандиозная стройка Сталина, завершенная уже после его смерти. В то время на Урал со всей страны ехали романтики-комсомольцы. Жили они в юртах. Да-да, для первых строителей ГЭС возводили специальные типовые юрты – мужские, женские и семейные. Самые большие были рассчитаны на 20 коек. Не все знают, почему Камскую ГЭС до сих пор называют «подводной лодкой». А дело в том, что ее машинные залы разместили под водой. Интересно, что строительство Камской ГЭС повлияло на развитие археологии. На предназначенных под затопление территориях в конце 40-х провели самые масштабные раскопки в истории Пермского края.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
3: Созидательный труд для меня...

0: это не просто слова, это то, на чем я вырос. Так как я 4 в 1 – музыкант, композитор, исполнитель и художественный руководитель группы «Лампасы», я понимаю, что музыка – это не только вдохновение, это еще и тяжелый, кропотливый труд. Например, группа «Лампасы» появилась в рабочем квартале Нижнего Новгорода в 2002 году. Там жизнь учит работы не бояться. Все на стройке работали, таскали мешки с цементом, штукатурили стены, клали кирпич. Смена заканчивается, мы уставшие, но полные внутренней энергии, настроя. Собираемся в гараже. Целый день мы обсуждали, как будем репетировать. И вот мы собрались, репетируем. Тоже пахнет краской, перфоратор за стеной. Но появляются первые песни. А вырос я в семье, где работали очень много. Мама учитель, подъем в 6 утра, проверка тетрадок до полуночи. Но время выслушать меня всегда есть. С уроками помочь всегда есть. Объясним, что знание – это сила. Батя-инженер учил меня, что любое дело нужно делать основательно. Строишь дом – закладывай фундамент. Пишешь песню – вкладывай душу. Работа на стройке нас научила главному. Если хочешь что-то построить, будь готов вложить силы. И музыку тоже нужно строить. Нота за нотой, песня за песней, концерт за концертом. И вот когда зал начинает дышать вместе с тобой, когда люди забывают о проблемах, хлопают, кто-то плачет, кто-то подпевает, и уходят они с концерта уже не такими, как пришли, чуть светлее, чуть добрее, доброжелательнее друг к другу, тогда вот он, смысл всего этого труда. Труд должен приносить радость и пользу. И я счастлив абсолютно, что моя работа делает это. Мы дарим людям эмоции, помогаем им, вдохновляем. Каждый раз, когда вижу, как молодые ребята из таких же рабочих районов собирают группы, репетируют в гаражах, мечтают о сцене, я понимаю, все не зря. Мы не просто играем музыку, мы передаем эстафету. Эстафету созидательного труда, веры в себя и любви к делу. Тому, чему научили меня родители. И тому, в чем укрепила меня жизнь.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: За последние 20 лет российским ученым из Объединенного института ядерных исследований в Дубне удалось расширить таблицу Менделеева и синтезировать целых 6 новых сверхтяжелых элементов. Номера 113, 114, 115, 116 и 118. Называются они нихоний, флеровий, московий, ливерморий, тенесин, оганесон. Все названия связаны с первооткрывателями. Флеровий получил имя в честь советского физика-ядерщика Георгия Флёрова, а оганесон – в честь Юрия Оганесяна. Открытие удалось совершить благодаря сложнейшим исследованиям, требующим новейшего оборудования. Раньше элементы можно было обнаружить в минералах. Сейчас подобное открытие требует ускорителей тяжелых ионов, которые есть далеко не везде. Открытие наших физиков – результат не только их труда, но и отличной оснащенности отечественной науки. Пока трудно предсказать, какой практический эффект даст открытие, однако уже сейчас изучение новых элементов позволяет выявить неизвестные качества давно используемых в промышленности материалов. А еще работа ученых из Дубны поможет совершить новые открытия в области работы современной теории ядер и атомов. История одной песни. Слова песни «Комбат» группы Любэ написал поэт Александр Шаганов. Он посвятил ее крестному, старшему брату его отца Василию Павловичу Шаганову, фронтовику, участнику финской войны, награжденному за оборону Ленинграда. О том, почему песня полюбилась россиянам, рассказывает Александр Шаганов. После премьеры песню ждал оглушительный успех как среди офицеров, так и простых жителей страны, а также музыкальных критиков. Она стала триумфатором фестиваля «Песня года 95» и прошла проверку временем. Слова этой песни актуальны и сейчас. Слушаем в эфире «Радио Гордость» песню группы Любэ «Комбат».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Сукачев – выдающийся российский и советский геоботаник, лесовод и эколог, в честь которого названо 18 видов растений. Он опубликовал более 15 научных трудов, некоторые из которых переведены на другие языки. Сукачев первым ввел понятие биогеоценоза, исследуя взаимодействие растений, животных и микроорганизмов с окружающей средой, что стало важным вкладом в биологию. Сукачев был почетным членом многих международных организаций, включая Чехословацкую земледельческую академию и Шведское королевское фитогеографическое общество. Его работы в области геоботаники и фитоценологии стали основой для развития экологической науки. Он активно участвовал в международном научном сообществе и был награжден званием заслуженного деятеля науки РСФСР и Героя социалистического труда. Сукачев посвятил свою жизнь изучению растительных сообществ, и его исследования стали фундаментом для будущих ученых, оставив значимый след в мировой экологии.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Во время Великой Отечественной, когда немцы шли на Москву, существовал план эвакуации правительства в Самару. Его так никогда и не реализовали. Однако именно с той поры остался самарский бункер Сталина огромный, на 37 метров глубины. До 91 года он был секретным объектом, а сейчас туда можно попасть на экскурсию. Строили секретный объект метростроевцы, и с технической точки зрения он напоминает московскую станцию метро «Аэропорт». При этом часть работ производили вручную. Объект был строго секретный. Соответственно, характерной техники старались использовать поменьше. Спустившись на самый нижний этаж, можно осмотреть комнату отдыха Сталина, центр связи, столовую. Бункер устроили так, что обитатели могли 5 суток комфортно прожить в условиях полной автономности.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире основатель и директор творческого объединения «Культура речи» Александр Эпштейн.
4: Мы знаем такие выражения, как «мхатовская пауза».
5: Это факт.
4: Мы, русские люди, вообще любим паузы. Они для нас несут смыслы. То есть любая пауза – это какой-то смысл. Если взять англоговорящих людей, спикеров, паузы практически невозможны. То есть всегда спикер англоговорящий, он заполняет эту паузу, много вводных слов, с чем мы, кстати, боремся. Да? Вот мы же говорим, что вот эти вот все вводные словечки приберите в сторону.
5: Слова-паразит.
4: Слова-паразит, да. Пауза. Как с этим работать? Это же тоже целое искусство.
5: Это искусство абсолютно. Актеры измеряют длиной его пауз, так называемые мхатовские паузы. И во многом умение или право на эти паузы получает, отвоевывает человек, у которого есть, что называется, внутреннее право говорить. Вот он говорит и хочет быть услышанным. И тогда он может себе позволить использовать паузы. Это в известной степени роскошь. Ты настолько уверен в своей мысли, ты настолько хочешь донести эту мысль, что пауза тебе не мешает, а пауза помогает осмыслить все, что ты говоришь. Ты не боишься того, что люди осмыслят то, что ты говоришь. А когда человек скороговоркой проговаривает кучу слов, используя слова-паразиты, за этим может стоять банальный страх, банальное переживание вообще быть услышанным. Он хочет накидать каких-то мыслей, и не дай бог люди их поймут, чтобы создать иллюзию, пустить пыль в глаза. Вот в чем нюанс. Поэтому я, конечно, очень хорошо отношусь к паузам и нередко на своих занятиях просто требую от участников, от выступающих говорить в два раза медленнее. Я говорю: помедленнее, пауза, поменяй объект внимания. Кому ты сейчас сказал? Увидь того, кому ты сказал. Ты увидел его глаза? Он понял, что ты сказал? Переходи к следующему объекту внимания. И вот когда ты начинаешь технически себя перестраивать, вдруг появляются паузы, потому что тебе она нужна.
4: А на музыкальной радиостанции необходима музыкальная пауза. Следующая песня в эфире от Александра Эпштейна. Что будем слушать?
5: Мы будем слушать Диму Билана. Песня называется «Держи». Мне кажется, она такая заряжающая, эмоциональная и показывающая в том числе и про искусство общения, коммуникации, как можно удерживать эмоциональный контакт с важным для тебя человеком.
4: Послушаем Диму Билана с пристрастием. Сегодня в эфире «Радио Гордость» проект «Давайте по-русски».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Дебелева. «Здесь вашего нет ничего».
2: «Здесь вашего нет ничего. Не понять. Да нужно быть просто тупицей. А нам отступить не случится опять. Нам больше нельзя оступиться. Мы в поле войдем, чернозем распоров. Никто, кроме нас, и не вспашет. Здесь наша зеленка. И роза ветров здесь тоже пронзительно наша. Кумач, триколор понад нами и спас. Не сыщется силы сильнее, поскольку здесь Бог, даже с теми из нас, кто верить в Него не умеет. Сюда возвращаемся не без труда, единственной правдой ведомы. Да мы ненадолго совсем, навсегда. А вам здесь не место. Мы дома».
3: Осенью 23-го года поэт Наталья Дебелева в составе концертной бригады выступала перед жителями прифронтовых поселков Харьковской области. Вот что она рассказывает. «Я сомневалась, стоит ли читать это стихотворение. К тому моменту местные полтора года жили в серой зоне. Без электричества, без магазинов, без денег. Под атаками дронов и прилетами. Я была готова скорее услышать упреки, чем почувствовать поддержку и одобрение. Но зрители смотрели на нас, как на звезд мировой сцены. Не сводили глаз и шевелили губами, стараясь угадать рифму в конце строки. Они ждали нас, ждали Россию».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
4: В Чечне найдено уникальное захоронение аланской культуры. Археологи обнаружили непотревоженное элитарное захоронение раннего этапа. Раскопки ведутся на памятнике Алхан-Калинские курганы. По предварительной оценке, захоронение относится ко второй и третьей четверти IV века. Среди находок – украшенная драгоценными камнями конская сбруя, оружие и импортные сосуды. Ученые подчеркивают, столь богатое и нетронутое погребение на Северном Кавказе найдено впервые. Все предметы будут отреставрированы и представлены в экспозиции Национального музея региона.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Певчая – известная исполнительница песен на основе русского фольклора. Композиция «Синее море» вошла в ее альбом «Русский народный лаунж». На создание этого трека певицу вдохновила белгородская хороводная песня «Заиграла да синее море». Хоровод «Хождение за солнцем» – это один из самых древних танцев на Руси. Он является важной частью многих праздников и обрядов. А традиции в каждом крае свои. На севере девушки плывут по кругу чинно. Песни поют протяжные и напевные. В центральных и южных областях мотивы задорные, ритмичные, что называется, с притопом и прихлопом. Оригинал белгородского хоровода именно такой. В современной аранжировке композиция вобрала в себя и величественность русских просторов, и силу народного ритма. В этом хороводе звучание становится символом единства, призывая нас всех к танцу под небом, наполненным светом и радостью. Певчая «Синее море», язык исполнения русский.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: А знали ли вы, что выдающийся географ и исследователь XIX века, уроженец Смоленской области Николай Михайлович Пржевальский провел в экспедициях 11 из 49 лет своей жизни? За это время он впервые подробно обследовал обширную территорию, малоизвестной в тот период времени Центральной Азии, охватывающую Монголию, Северный Китай, Восточный Тибет и Туркестан. В ходе своих путешествий Николай Пржевальский совершил сотни открытий, сделал подробное описание множество рек, озер, пустынь, впервые правильно нанес на карту высочайшие горные цепи Центральной Азии. Зоологические и ботанические открытия ученого не менее значительны, чем географические. Он открыл и описал десятки новых видов животных, среди которых знаменитая лошадь, названная в его честь.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Популярное среди зумеров слово «чек-лист» пришло к нам из английского и обозначает список действий, которые непременно нужно осуществить для достижения некой цели. Интересна сама история появления этого выражения. В Соединенных Штатах существует легенда, что впервые о чек-листе заговорили в связи с катастрофой самолета Boeing B-17 «Летающая крепость» осенью 1935 года. Тогда расследование показало, что причиной гибели машины и людей было то, что экипаж просто забыл о некоторых необходимых действиях перед вылетом. Однако в действительности выражение «чек-лист» появилось в американском английском еще в середине 19 века. Так называли список действий, которые должна была осуществить команда кандидатов в члены Конгресса. Ну а к нам понятие «чек-лист» пришло где-то в 10-е годы из блогов.
1: История одной песни. В эфире рубрика «Песни Великой Победы». А вы знаете, что гимн, поющий эскадрильи «Смуглянку», которую все полюбили благодаря замечательному фильму «В бой идут одни старики», написали еще до войны? Осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную революционеру Котовскому. Песня о девушке-партизанке была в числе 7 композиций, однако в довоенные годы ее так и не исполнили. В начале войны автор отнес ее на радио, однако ее отвергли, посчитав малопатриотичной. Однако она очень понравилась руководителю главного военного оркестра страны Александру Александрову. Он включил ее в свою концертную программу. По-настоящему культовой «Смуглянка» стала в 1944 году. Оркестр исполнил ее на концерте в честь Октябрьской революции, который транслировали по радио на всю страну. Песня ушла в народ. В 1973 году Леонид Быков сделал ее главным лейтмотивом своего фильма про летчиков-истребителей. Про раскудрявый клен пели многие советские и российские артисты. Послушаем ее в исполнении легендарных Олега Газманова и Надежды Кадышевой.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Гражданственность. Для русского человека это особое понятие. Потому что так как мы живем 9 месяцев из 12 на Луне, в лунном климате, то русский человек осознает значение государства, системы, которая объединяет разных абсолютно, да, людей в нечто единое, в собор, в коллектив. Без этого невозможно выжить в нашем пространстве климатическом, географическом. Поэтому для русского человека, который внутри, и на самом деле индивидуалист, и несколько, немного анархичен. Анархизм вообще как идея появилась в России. Но вот это осознание того, что не выживем мы без государства, оно нас не раз выручало. И после смуты, и после революции, и после 91-го года. Ведь сейчас вдруг мы задумались о том, что страна, государство, в котором мы живем, это не просто подарок, это не случайная какая-то вещь, да, это завоевано потом, кровью, трудами наших предков. И вот это и создает, как бы, это дает осознание ценности, ценности русского государства для русского человека.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Вертолетный спорт – визитная карточка России. Он появился в СССР в 50-е годы прошлого века и с тех пор активно развивается по всему миру. Впервые полноценный вертолет пытались создать в начале 20-го столетия. Первые аппараты появились в 1930-х, а серийное производство было запущено в послевоенное время. Для этого была создана модель Ми-1, которая впервые поднялась в воздух в 1948 году. Советские ученые разработали ряд упражнений, которые использовали для организации международных соревнований, а авиаконструктор Николай Камов придумал термин «вертолет». Сегодня Россия является чемпионом по количеству зарегистрированных мировых рекордов. С 1958 по 1970 годы отечественные спортсмены установили 75 лучших результатов планеты.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Тобольск – первый наш форпост в Сибири. Белокаменный Кремль 17-го столетия – единственный за Уралом. Он уникален еще и тем, что строился и сохранился как единый ансамбль. Строил его Семен Ремезов – картограф, географ и архитектор эпохи Петра Великого. С 17-го столетия сохранился огромный белокаменный Софийско-Успенский кафедральный собор, старейший в Сибири. Еще одна точка притяжения – знаменитый Тюменский замок, построенный в 18 веке. Толстые стены помнят Федора Достоевского. Древняя тюрьма работала до конца 80-х, но сейчас ее переформатировали в туристический аттракцион с музеем сибирской каторги и хостелом прямо на территории. Есть в Тобольске музей, посвященный семье последнего императора Николая II, хранящий множество раритетов, принадлежавших царской семье. Добраться в Тобольск проще всего из областного центра Тюмени, где радио «Гордость» вещает на частоте 87,5 FM. Едем к мальчикам из города Тобольска и послушаем Олега Митяева «Чужую войну».
3: На другой стороне земли теплынь,

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Штурвал в переводе с голландского означает буквально «рулевое колесо». Это слово пришло в Россию во времена Петра I, который одной из важнейших государственных задач называл создание современного флота. Петр посчитал правильным учиться у лучших. Одной из ведущих морских держав в конце 17 века была Голландия. 25-летний русский царь направил туда молодых дворян для обучения передовым технологиям. Сам работал на верфях, а еще нанял более 700 голландцев, специалистов как военного, так и гражданского профиля. Закономерным итогом стало появление в русском языке голландских морских терминов. Впрочем, не только морских и не только голландских. Позже ученые подсчитали, что из 11 тысяч иностранных заимствований, появившихся в России в 18 веке, две трети приходятся на петровские времена. Именно тогда в России началось создание словарей иностранных слов. К некоторым из них Петр лично приложил руку. Качество работы строго контролировал и переводчикам указывал – на свой язык писать так уж внятнее. Доверенным лицам, отправляемым в разные страны, государь особо поручал. Все, что ко флоту надлежит, на море и в портах, сыскать книги, также чего нет в книгах, но чинят от обычая, то помнить и все перевести на славянский язык нашим штилем, а за штилем их не гнаться.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Первопроходец и археолог, в юности сидевший за сепаратизм. Таким был Николай Михайлович Ядринцев, ученый, политик и патриот Сибири. Родился он в середине 19 века в Омске в купеческой семье. Унаследовал небольшое состояние, но капиталов не сохранил. Неудачно дал деньги взаймы. На том все богатство и кончилось. В юности Ядринцева помотало. Его обвинили в попытке отделить Сибирь от России. Сколько в том было правды, неизвестно. После отмены крепостного права общественное сознание великой страны бродило «будь здоров». Одно можно сказать точно, получив 32 года помилования, Николай Ядринцев стал добросовестным госслужащим, патриотом своей страны и исследователем Сибири. Его хватало на все. Он трудился в местном тюремном управлении и до конца жизни продвигал идеи реформы тюрем. Сказался личный опыт. Он возглавил несколько экспедиций на Алтай, собрав бесценный ботанический и этнографический материал. Наш герой первым описал Телецкое озеро и назвал Алтай русской Швейцарией. Ядринцев – один из первых организаторов сибирской медицины. Он боролся с эпидемией холеры, организовал санитарный поезд и фельдшерские пункты для помощи больным. Но мировую известность ему принес Каракорум, столица Монгольской империи. Именно Николай Михайлович откопал остатки столицы страны Чингисхана. На руинах он нашел памятники древнетюркской письменности, впоследствии расшифрованные.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Ольга Аленкина. Цените русского солдата.
3: Цените русского солдата. Его умейте понимать. Цените русского солдата. За вас пошел он воевать. За небо мирное над Курском, над Волгоградом, над Орлом. И я горжусь солдатом русским. Он честно борется со злом. Идет колонна боевая, малыш ручонкой машет ей. И крестит женщина простая, чтоб возвращались поскорей. В машинах русские ребята, они уходят на войну. Как деды их ушли когда-то, они оставили жену, ребенка, маму, папу, брата, родную землю и друзей. Цените русского солдата, пусть возвращается скорей.
4: Поэт Ольга Аленкина из Железногорска Курской области написала эти стихи в начале апреля 2022 года. По улицам города шли колонны военного транспорта. Прохожие останавливались и приветствовали бойцов. Маленькая дочь Ольги стала махать солдатам. Женщина рядом перекрестила уезжающих на фронт ребят. Это стихотворение было опубликовано в сборнике произведений курских поэтов в поддержку участников специальной военной операции. «Железногорцы активно помогают фронту», — говорит Ольга. «Собирают вещи, продукты, деньги, как и люди по всей России».
5: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно, новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет «Сделано у нас».
2: В рамках импортозамещения началось массовое производство отечественных секвенаторов – приборов для расшифровки последовательности нуклеидов в цепочке ДНК. Теперь российские ученые смогут изучать геном вне зависимости от зарубежных технологий. По сравнению с существующими аналогами, российская разработка обладает рядом преимуществ. У нашего прибора шире окно детекции, то есть он позволяет видеть больше кластеров ДНК и, соответственно, получать больше объем данных о происхождении и рисках развития наследственных заболеваний, а также в целом глубже изучать процессы, определяющие функционирование и эволюцию живых систем. Секвенирование – важный шаг в разработке новых методов диагностики и лечения, а также новых технологий в различных областях. Сегодня более 10 отечественных полногеномных секвенаторов уже работают в нескольких научных институтах России.
3: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Лучший город Земли» была написана в 1964 году композитором Арно Бабаджаняном и поэтом Леонидом Дербеневым и получила широкую известность в исполнении Муслима Магомаева. В течение месяца песня транслировалась по радио, но ее внезапно запретили. Инициатором запрета был Никита Сергеевич Хрущев. Муслим Магомаев вспоминает.
4: Хрущев очень любил радиостанцию «Юность» слушать. И вдруг он услышал «Лучший город Земли», первый «Твист».
5: Что? Песня о Москве, «Твист»? Убрать, чтобы больше не слышал, позвонили.
4: Помощники на станцию «Юность» сказали, Никита Сергеевич взбешен, что больше «Лучший город Земли» мы не слышали. Вот. А через 2-3 месяца сняли Хрущева. И тут Дербенев решил схохмить. Пришел на радиостанцию «Юность» и говорит, ну, все, что мог, я сделал. Теперь песня наша пойдет.
3: После отставки Хрущева песня заслуженно стала всесоюзным хитом.

новую жизнь песни подарили московские романтики из группы «Браво». В 1994 году для альбома «Дорога в облака» группа записала свою версию, в которой голос Магомаева соседствует с вокалом Валерия Сюткина. Позже Евгений Хафтан вспоминал, что запись прошла очень быстро. Магомаев приехал в студию, курил сигареты одну за другой и записал свой куплет с первого дубля. Группа «Браво», Валерий Сюткин и Муслим Магомаев. Лучший город Земли.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Свято-Троицкий мужской

0: все когда-то начиналось, величественное белое здание, соединяющее черты классического и русского стилей.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Радио «Гордость» представляет «Какие люди».
3: Певица Ольга Кормухина, которую многие знают как русскую Тину Тернер и первую рок-диву СССР, родилась в Нижнем Новгороде в 60-м году прошлого столетия. Там же она училась в музыкальной школе и занималась живописью. Далее поступила на архитектурный факультет, но музыка все перевесила. В конце 70-х девушка начала петь и участвовать в фестивалях. Один из них – всесоюзный фестиваль джаз-рок-музыки, после которого певицу пригласили в Москву к известному джазмену Олегу Лундстрему. Параллельно Ольга училась на эстрадном отделении в Гнесинке. Потом в ее карьере была группа рок-ателье Криса Кельми и Красные Пантеры. Но в начале 90-х Кормухина ушла со сцены. Смерть отца и затяжная болезнь привели певицу в религию. Ольга даже хотела принять постриг в монахини, но именно в Даниловском монастыре она встретила своего мужа, гитариста рок-группы «Парк Горького» Алексея Белова, с которым счастлива по сей день. Оказывается, замужество и рождение дочери в 40 лет ей предсказал ее духовник, старица Николай Гурьянов. Сегодня Кормухина – народная артистка России, лауреат премии «Золотой граммофон» и «Муз-ТВ». Певица выступала с Игорем Николаевым, Стасом Михайловым и другими звездами. Одним из ярких моментов в карьере стало выступление на церемонии закрытия 22-х Олимпийских игр в Сочи, где она исполнила англо-русскую версию хита «Звонок из Москвы». Послушаем хит времен рок-ателье, авторами которого являются Крис Кельми и Александр Маркевич «Усталое такси».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Семья – это не просто группа людей, которые делят один холодильник и спорят, чья очередь мыть посуду. Это то самое уникальное место, где вы можете быть собой, даже когда вы не в лучшей форме, и весь мир вокруг кажется слишком сложным. В нашей стране семья всегда была и остается высшей ценностью, тем самым краеугольным камнем, на котором держится все наше общество. Это живая база, где из маленького человека формируются личности, где передаются те самые важные жизненные правила, которые не выучишь по учебникам. Главная цель семьи на этой земле звучит удивительно красиво – умножение любви. И это не про розовые облака из кино, а про реальную поддержку, взаимную выручку и ответственность друг за друга каждый день. Когда снаружи штормит или новости заставляют нервничать, именно крепкая семья становится тем самым источником внутренней опоры, который помогает пережить любую нестабильность последних лет. Как гласит народная мудрость, вся семья вместе, так и душа на месте. Сегодня поддержка семьи – это один из главных приоритетов в стране. Запускаются целые национальные проекты, чтобы детей в домах становилось больше, а родители чувствовали себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Но никакие указы не заменят ту атмосферу, которую мы создадим сами. Наши общие воскресные обеды, только нам понятные шутки или легендарные истории о прадедушке, которые мы с гордостью пересказываем детям. Семья – это ведь про неразрывную связь поколений и про то самое генеалогическое древо, которое дает нам силы крепко стоять на ногах. Ведь человек именно семьёю крепок. И когда дома все ладно и согласно, то и любое другое дело в жизни идет прекрасно. В конечном счете, крепкая семья – это и есть наша главная опора и то единственное наследство, которое действительно стоит беречь и передавать дальше.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Роскосмос разрабатывает транспортно-энергетический модуль «Зевс», который совершит революцию в освоении космического пространства. Аппарат сможет доставлять большие грузы как на околоземную орбиту, так и к другим планетам Солнечной системы. По расчетам, «Зевс» сможет забрасывать на Луну или Марс до 10 тонн, тогда как предел современных аппаратов – в 5 раз меньше. Основа решения – использование ядерных энергоустановок. Сейчас разгон космического аппарата достигается за счет мощного, но кратковременного ускорения. 80% топлива сжигается на старте. Из-за этого современные ракеты могут летать лишь на небольшие расстояния. «Зевс» использует ионные ракетные двигатели. Они и сами меньше и едят меньше топлива. Но есть у них крупный недостаток – их тяга невелика. И вот российские ученые нашли выход – ядерный реактор. Опыт у нашей страны уже есть. Еще СССР запустил в космос 32 аппарата с термоэлектрической ядерной энергоустановкой. В случае удачи «Зевс» сможет летать до спутников Юпитера. Проектные работы планируется завершить к концу года, а первый полет запланирован на 2030. История одной песни.
2: Песню «Крейсер Аврора» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор гостелерадио. А потом пришло понимание, что композиция «Крейсера Аврора» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня «Крейсер Аврора» одно время считалась неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название «Санкт-Петербург». Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ирина Роднина – одна из самых титулованных фигуристок мира. Трехкратная олимпийская чемпионка, она 10 раз становилась чемпионкой мира и 11 Европы. Вошла в книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни одного соревнования. Родилась в Москве в 49-м году в семье военного. Удивительный факт – в детстве Ирина была слабенькой, несколько раз тяжело болела воспалением легких. Родители отдали ее фигурное катание для здоровья. В спорте Роднина быстро выдвинулась и стала ученицей тренера Станислава Жука. Сначала выступала с Алексеем Улановым, но тот ушел к фигуристке Людмиле Смирновой, на которой вскоре женился. Распад сложившегося дуэта едва не разрушил карьеру Родниной. Партнеры в фигурном катании всегда в дефиците. Хуже того, незадолго до расставания Уланов уронил партнершу. У нее случилось сотрясение мозга с кровоизлиянием. На чемпионате мира в Калгари Роднина выступала почти на ощупь. Она плохо видела из-за травмы, но все равно взяла золотую медаль. Потом спортсменка решила начать все заново с малоизвестным фигуристом Александром Зайцевым. И дуэт стал выигрывать турнир за турниром. А давались они трудно. На чемпионате мира в Братиславе им нарочно выключили музыку. Долгое время Ирина вела тренерскую работу, сейчас служит людям в качестве депутата Государственной Думы. Борется за экологию. Интересный факт, фигуристка всегда предпочитала тупые коньки. Затачивала их раз в 4 года.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что здание Жигулевского пивоваренного завода – памятник промышленной архитектуры? Производство – одно из старейших в России, и старинные корпуса построили во второй половине позапрошлого века. Возводили их из керамического кирпича и местного волжского известняка. По моде того времени здания украшали чугунным литьем, которое первый владелец завода заказывал в Германии. К началу 20 века жигулевское пивоваренное производство было очень прогрессивным. Владельцы построили первую в Самаре электростанцию и первую в городе систему парового отопления. А еще при заводских корпусах были парк и площадки для занятий гимнастикой, вроде современных воркаутов.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире основатель и директор творческого объединения «Культура речи» Александр Эпштейн.
4: Я даже не знаю, Александр, как сформулировать вопрос, но вы меня поймете и все поймут. А есть поколение, им придумали название, вот зумеры.
5: Да.
4: Вот согласитесь, они все говорят одинаково. И ты, не видя человека, точно знаешь, что с тобой говорит зумер. Как так получается, что у нас страна-то огромная, то есть от Владивостока до Калининграда они все говорят похоже, и при этом отличаясь от других поколений. Как так получилось? Я вот не понимаю.
5: Я здесь, наверное, не поддержу это наблюдение, потому что у меня есть свой какой-то опыт эмпирический, не какой-то, а конкретный. С 2006 года, вот сейчас 2026, 20 лет, да, каждый год в сентябре я набираю несколько групп школьников-подростков в возрасте 12-16 лет, там 11-16 лет. Но за 20 лет уже можно сказать, что так, ну, больше, чем одно поколение прошло. Я, конечно, тоже меняюсь, но у меня есть ощущение, что есть что-то, очевидно, общее. И общее заключается в том, что если интересно, если интересно построено занятие, если тебе удается душу вкладывать в то, что ты говоришь, то зумер он, миллениал, или как сейчас уже альфа-поколение, они все откликаются. Да, конечно, есть особенности времени, да, вот то, что развиваются социальные сети, вот эти смартфоны, и уже любой педагог, как и любой оратор, выходя перед аудиторией, может сказать, что он конкурирует с той лентой, которую они могли пролистать в то время, которое нужно потратить на занятия или потратить на то, чтобы услышать этого оратора. Вот это, наверное, особенность. А сказать, что там зумеры не такие, как мы с вами, они, может быть, чуть более, менее терпеливы. Они, может быть, чуть более высокие требования предъявляют к тому, кто с ними общается. При этом к себе не всегда предъявляют таких требований. Но если ты строишь занятия и хочешь, чтобы человек стал общительным, то инструменты, которые я использовал 20 лет назад и сегодня, допустим, работа с классическими русскими баснями, или взять «Муху-цикатуху», или басни там Михалкова, «Лев и ярлык», они вечные. И человек, читая их, пытаясь осмыслить, прожить, рассказать, он в том числе и проявляет себя в речи, владение русским языком.
4: А теперь про гласные. И не только про гласные. Почему я считаю это важным? Опять же, в контексте обучения человека, который хочет говорить красиво, состоявшегося человека, бизнесмена. Вот он пришел к вам, а он, к примеру, из Владивостока, как я, и говорит вот с таким нашим владивостокским диалектом, как Илья Лагутенко. А кто-то приехал из Краснодара, и вот он гэкает, и другие окают. И стоит ли вычищать это из речи? Либо это, наоборот, какая-то фишечка?
5: Фишечка. Ленин был картавый, да. Товарищи империалисты из зарубежных стран, и это была его фишечка. Не было тогда соцсетей для того, чтобы вещать, но то, как он вещал вживую, видимо, было достаточно доступно и продуктивно. Если речь идет о работе на сцене русского классического театра, если человек из Владивостока или из Краснодарского края становится артистом малого театра, то гадалки не ходи, в театральном институте ему будут стараться исправить говор, диалект и добиться такого более московского звучания, чтобы гласные там «а» появились. Но если мы говорим про некие другие предлагаемые обстоятельства, что это, как вы сказали, предприниматель или госслужащий, который всю жизнь прожил в Владивостоке, пусть он говорит так, как ему комфортно. Это его индивидуальность. Просто пускай он этим пользуется, не комплексует на этот счет, а именно пользуются. И знаете, как вот у нас, я вспомнил про Ленина, как-то занимался джентльмен, и моя коллега, наш педагог по технике речи, стала ему буковку «Р» исправлять. Вот у него такая была западающая «Р», а это, в общем-то, ну, неправильно, надо «Р» рычать, там «Карл», «Уклар», «Украл», «Кораллы». И он в какой-то момент сбунтовался и говорит: «Нет, не надо, женщинам это нравится. Они говорят, что это сексуально, на французский манер». Да. Так что, возможно, в этом гэконе тоже будет какой-то свой шарм, и я бы не стал от этого избавляться.
4: Александр Эпштейн у нас в студии. Самое время еще одну песню поставить. Что будем слушать?
5: А это снова отсылка и к молодости. И вот мы, кстати, не говорили с вами про такие аспекты, как невербалика общения. Да. Ну, все про звук больше. Они редко говорят про позы, жесты. Это поза открытая, это поза закрытая. Тут мимика такая, мимика сякая. Действительно, в общении, в взаимодействии участвует все тело и даже ресницы. Поэтому песня будет группы «Братья Гримм». «Ресницы» — это летний такой шлягер нулевых, который у меня вызывает правильные чувства, эмоции. И мне кажется, этим летом он тоже будет достойно звучать для всех поколений.
4: «Хлопай ресницами и взлетай». Для нас важно, что к созданию этой песни и многих других композиций группы «Братья Гримм» приложил руку наш музыкальный директор Олег Чубыкин, которому тоже отдельное спасибо и за эту песню.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Трибушный. У солдата выходной. У солдата выходной. Пуговицы в ряд. Это значит, что родной город не бомбят. Это значит, что война кончилась для нас. Даже если тишина длится целый час. Тихо в омуте и в городе. У солдата выходной. Из убежищ вышли голуби за бесплатной тишиной. От луны осталась рваная, неприкаянная часть, и в нее орда незваная умудряется попасть. Спит стрелок в далеком ельнике, в серебристой лунной мгле. «Доживем до понедельника», — пишет дочка на стекле.
2: Дмитрий Трибушный — донецкий священник, дипломированный филолог. Поэт. Отец Дмитрий пишет прекрасные стихи, теологические труды и поддерживает нуждающихся в помощи. Как духовный, так и материальный.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
5: «Радио Гордость» представляет «Хорошие новости».
6: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги. Маршрут либо изменят, либо проведут спасательные раскопки. Ирменская культура существовала в Западной Сибири более 3000 лет назад, и ее жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. Новая находка поможет ученым глубже изучить быт и традиции древних народов этой территории.
5: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
6: История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «Вологде, где, где, где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, «Мы считали, что это будет одноразовый номер». И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песнеров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Русские землепроходцы до эпохи Петра Великого – сплошная загадка. Один из малоизвестных героев – атаман Иван Москвитин. Родился в начале 17 века, в записях числится томским казаком. Едва появившись в истории, Москвитин начал ее творить. 17 век – пеший отряд казаков идет из Томска в Якутск. Во главе атаман Дмитрий Копылов. Москвитин ему помогает. За 2 года более 2500 километров. Копылов и Москвитин – первые европейцы, увидевшие воды великой реки Алдан. Здесь казаки основали Бутальский острожек, откуда Москвитин и начал первый русский поход на Тихий океан в мае 1639 года. Здесь же они услышали о великой реке, берега которой богаты серебром. И 30 казаков идут к Серебряной горе 260 километров на дощанике по Алдану до устья Маи. Тут Москвитину пришлось строить 2 новые лодки, пригодные для мелководья, и волоком тащить их через хребет Джук-Джур. Лишь преодолев его, герои достигли реки Ульи, по ней вышли к Охотскому морю. Серебра не нашли, зато достигли Охотского моря, дав начало русскому освоению Дальнего Востока. О дальнейшей жизни Москвитина известно мало. Вернувшись, атаман создал роспись рекам и имена людям, отчет о своей экспедиции, дожившей до наших дней. После этого он исчезает так же таинственно, как появился, оставив нам Алдан, Шантарские острова и Охотское море.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Как же правильно сказать? В аэропорту Домодедово? Да, только так. Название не склоняется в сочетании с обобщающим нарицательным словом, в данном случае аэропорт, если его род не совпадает с названием. Однако все очень сложно, и из этого правила есть множество исключений. Запоминаем. Если географическое название стоит после обобщающих слов, город, деревня, село, хутор, оно всегда склоняется, то есть в аэропорту Домодедово, но в городе Домодедове. А вот если название стоит после слов «провинция», «район», «государство», «королевство», «кишлак», то оно обычно не склоняется, даже если род обобщающего слова вдруг совпадет с родом названия. Правильно, в московском районе «Сокол», хотя «район» и «сокол» оба мужского рода. Сложно? Но не зря русский язык один из самых трудных в мире. Ошибки совершают и доктора наук, и сотрудники СМИ.
2: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, что такое йойга? Йойга – это сольная певческая импровизация, которая некогда была популярна в Северной Карелии. Йойга имела отличительный признак – повторяющееся пропевание отдельных слогов и гласных звуков, которые, как говорят, напоминали курлыканье лебедя. А еще говорят, что исполняли йойгу или йойгали на природе, на берегу озера или реки, где припев мог свободно разноситься далеко по округе. Самые первые йойги записал лингвист, фольклорист, собиратель и основатель эпоса «Калевала» Элиас Леонард. Фольклорные экспедиции почти 2 столетия назад, в 1836 году. Сегодня в репертуар ансамбля народной песни «Верия» из карельского города Сартавала входит приветственная йойга «Тервехтулуа вейерагелла» в переводе на русский «Добро пожаловать друзьям». Ее записал корейский фольклорист, доктор филологических наук, профессор Виктор Евсеев в 1957 году в поселке Калевала от исполнителя Марии Михеевой. Ансамбль народной песни «Верия». Тервехтулуа вейерагелла. Приветственная йойга. Язык исполнения – карельский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
1: Мне кажется, чувство справедливости у русского человека вообще внутри с детства. Мы очень остро чувствуем, когда по правде и когда нет. Причем не только по отношению к себе. Нас по-настоящему задевает, когда несправедливость происходит даже с совершенно чужими людьми. Наверное, поэтому слово «правда» для нас всегда значило намного больше, чем просто формальность или красивые слова. Для меня справедливость – это не когда у всех все одинаково. Это когда человек получает по совести, когда добро ценится, когда за подлость и предательство приходится отвечать, когда сильный не пользуется слабостью другого. Сегодня люди очень тонко чувствуют фальшь и несправедливость. И когда ее становится слишком много, у человека пропадает доверие к людям, к словам, ко всему вокруг. Я думаю, каждый хоть раз в жизни сталкивался с несправедливостью. И именно в такие моменты особенно понимаешь цену правды и человеческой порядочности. И мне кажется, очень важно самому оставаться справедливым человеком, даже в мелочах, в отношении к семье, к друзьям, коллегам и к своей стране.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В 2009 году Россия совершила прорыв, создав первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов». Сегодня она работает у берегов Чукотки, обеспечивая энергией целый город. Уникальное решение для труднодоступных регионов. Но знаете ли вы, что академик Ломоносов не просто вырабатывает электричество? Он также обеспечивает опреснение морской воды, решая проблему водоснабжения в суровых арктических условиях. Интересный факт. Реакторы академика Ломоносова – это модифицированные реакторы, используемые на атомных ледоколах. Это обеспечивает высокую надежность и безопасность работы станции. Академик Ломоносов – это смелый шаг в будущее энергетики, наглядно демонстрирующий технологические возможности России.

Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой выпуска – боец СВО Максим Галактионов из Курганской области. Он с детства мечтал быть военным, но слабое здоровье не позволяло пройти даже срочную службу. Однако Максим занимался спортом и упорно шел к своей цели. В итоге стал сержантом военной разведки. Через 10 лет, когда началась спецоперация, мужчина встал на защиту Родины. Вернувшись в родной регион после демобилизации, он обратился в фонд «Защитники Отечества». В филиале помогли герою с оформлением документов, получением выплат в связи с ранением и утратой здоровья. Обеспечили медицинское сопровождение и психологические консультации. Фонд помог Максиму поступить в Курганский промышленный техникум. После его окончания защитник планирует получать высшее образование. Сейчас он ходит в тренажерку и занимается футболом. В этом году он провел десятки уроков мужества в школах, техникумах и детских лагерях. Прочитал 5 лекций вместе с Российским обществом знания. Его слушателями стали более 1000 ребят. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Анна Долгорева. «По вешней воде он ушел на войну».
3: По вешней воде он ушел на войну, по бурным разлитым ручьям, по хлябям, взорвавшим снегов в белизну, за братья, за други своя. И эта вода побежала вперед, и дальше бежала, а он дыхание присек и шагнул в небосвод, когда в него врезался дрон. И дальше бежала слепая волна, весенняя, как свиристель, а дома жена оставалась одна и грела пустую постель. Но он не ушел, он остался в воде. Он смотрит из пены ручья, когда наступает весна, и в дожде так яростен звук бытия. Он песню поет из весенней воды о том, что мы все не умрем, а в рай попадем и коснемся звезды, что светит над нами огнем.
4: Анна Долгорева написала это стихотворение весной 2024 года. Она посвятила эти строки незнакомому бойцу, погибшему от атаки дрона. «Я прочитала об этом в новостях», — говорит Анна. «В те дни я много ходила было по подмосковным лесам, смотрела, как течет вода, и подумала, человек погиб, а вода течет. Она будет также течь после смерти любого из нас. Но вода — это жизнь, и мы все отражаемся в текущей воде, а значит, не умираем».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: На Калининградском янтарном комбинате найдена уникальная ископаемая смола возрастом 30-50 миллионов лет. Образец сохранил точную форму туннеля, сделанного личинкой жука-древоточца. По словам гемолога Анны Дугиной, это крайне редкое явление. Подобное она встречает впервые за свою 20-летнюю практику. Находка пополнила экспозицию музея комбината, единственного в мире предприятия по промышленной добыче янтаря, контролируемого корпорацией Ростех. Ежегодно здесь добывается около 90% всего мирового янтаря.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
2: Знаменитая Бауманка – один из старейших вузов России, основанный в 1830 году как ремесленное училище. Спустя 100 лет ему присвоили статус Государственного технического университета и имя революционера Баумана, убитого неподалеку от главного здания. За годы МГТУ стал одним из ведущих технических вузов мира. За свою историю университет подготовил тысячи ученых и инженеров, среди которых основоположник аэродинамики Николай Жуков и создатель авиационной школы Андрей Туполев. В стенах Бауманки разрабатывались уникальные методики преподавания, получившие признание в США и Европе. В 1873 году университет получил золотую медаль на Всемирной выставке в Вене. В 20 веке институт стал центром научной работы в области авиации, энергетики и оборонных технологий. Здесь учились Сергей Королев и Владимир Челомей. В истории новой России МГТУ продолжает представлять нашу страну на международном уровне. На его базе выступали нобелевский лауреат Хироси Амано и профессор Оксфорда Роджер Пенроуз.
3: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире участник фестиваля «Музыка гордых» Виктория Черенцова.
4: Знаем, что вы приняли участие в проекте президентского фонда культурных инициатив «Семья в культуре». А более того, собственно, этот проект в том числе в эфире «Радио «Гордость» присутствует тоже. И вот до чуть ли не